0: Wow, what a song. Don't forget you can follow everything I'm up to on all my usual social media at Martin Garrix. Cheers for being with me for the last hour and catch you next time.
1: Этот и все остальные выпуски радиошоу ищите в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. В эфире радиоканал Радио Рекорд. Регистрационный номер СМИ L, номер FS 77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Радио «Рекорд Самара» в МАЦ. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общение. Читай наш канал в МАЦ. Подписывайся. Радио «Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

0: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Оцените до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Дэнс лето. На рекорде.

радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L номер FS77913323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Присоединяйся к группе друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Музыка, приколы, общение. Группа ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

0: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Дэнс лето!
2: На рекорде.

или радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Радио Рекорд Самара проводит эксперимент. В нем участвует около 100 тысяч человек. Мы случайно выбираем игроков, которых мучает жажда, и выводим в эфир. Выясняем, как они ведут себя на глазах. Ой, точнее, ушах остальных слушателей.
1: Стань H2O-шником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В телеграм и макс-каналах «Радио Рекорд Самара» для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». «АсАвто» первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. «АсАвто Волга» – выбор тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика», пожарный проезд 4.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Здравствуйте. В последнее время в Самаре, пока едешь в лифте или ждешь автобус на остановке, частенько наткнешься на плакаты, с которых смотрят незнакомые люди с уверенными лицами, а под ними надпись крупными буквами «Ваш защитник в сфере ЖКХ». Глядя на эти плакаты, невольно возникает мысль, а ведь настоящего защитника в сфере ЖКХ самарцы знали бы в лицо. Потому что если человек реально годами воюет с управляющими компаниями, добивается перерасчетов, ремонта подъездов или дворов, о нем знают. Его знают соседи, его знают в районе, его имя гуляет по домовым чатам. Но лица на плакатах незнакомые. Абсолютно. Из чего вывод простой. Защищать нас эти люди решили совсем недавно. Прямо накануне очередных выборов, что, конечно, показательно. Впрочем, на плакате есть номер горячей линии, я решил позвонить, поинтересоваться, чем конкретно защищают, от кого и как. Не ответили, перезвонил еще раз.

0: Опять тишина. А ведь подождал подольше. Вдруг защитник ЖКХ по нужде вышел. Или покурить. Кстати, это очень символично. Горячая линия защитников в сфере ЖКХ, которая не берет трубку, это примерно как пожарная часть, которая не отвечает на звонки и поэтому не выезжает на вызовы. Хотя ЖКХ – это действительно пуля для реального дела. С судами, перерасчетами, конкретными фамилиями ответственных лиц и организаций. И все это требует не плакатов, а работы. Ежедневной, скучной и без красивых фотосессий. Вот и получается. Плакат висит на каждой остановке. Лицо уверенное, лозунг громкий, а горячая линия молчит. И это, в общем-то, все, что нужно знать о подобных защитниках в сфере ЖКХ. Они даже не попытались сымитировать работу, решив, видимо, что мы с вами просто поверим им на слово и попробуем позвонить на горячую линию.
1: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
2: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.

0: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
1: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
2: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле. Что там? Офсайд или гол?
3: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах Фит-сервис.
2: Да, 100!
4: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк по возврату денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.
5: Дэнс лето.
6: На рекорде.

0: Погода.
1: Приятно, конечно, видеть на термометре с утра пораньше цифру 18 со знаком плюс. А еще приятнее будет днем увидеть цифру 27. По данным Яндекс.Погоды, днем сегодня малооблачно. И вот такая вот температура 27 градусов. Ну и приятно будет послушать следующую музыкальную подборочку от Рекорда. Дальше здесь... Совсем скоро Камиль Фэт и Эльдебрук, Кола, классика. И послушаем Two Colors, Сафриду, вот уже вот-вот практически. А еще Мега Утро, 7 до 11, там тоже треки-будильники, там розыгрыши, общение, полезная, важная, интересная информация.
2: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 8.40. Реки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Настоящее качество жизни начинается с деталей, с того, что вы видите ясно. В глазной клинике Бранчевского лазерная коррекция зрения – это сочетание точных технологий и экспертного подхода. Здесь не бывает стандартных решений. Каждое основано на комплексной диагностике. Вы выбираете, как видеть этот мир. Пройдите персональную диагностику в глазной клинике Бранчевского. Подробности на сайте глаза63.ру.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Перемены начинаются с нового автомобиля. Стильные и практичные Джейку J6 и Амода C5 уже завоевали доверие тысяч автомобилистов России. Приезжайте в ВАЗ-Авто Самара. Вас ждут честные цены, профессиональная консультация и возможность лично оценить преимущества новых моделей на тест-драйве. Алма-Атинская, 87. Телефон 8-846-226-5217.
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
5: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд.
6: Рекорд. Дэнс-лето.

0: между 1 и 5 для детей старше 12 лет.
1: Утро!
0: На рекорде.
2: Возможно, ты уже думаешь во все о пятнице. Ну, это нормально, логично. Четверг же, типа, маленькая версия. Ну, а мы думаем о понедельнике. Как получше тебе рассказать о нашей новой игрушке, да? В преддверии новых розыгрышей мы вот в предвкушении все время думаем о понедельнике. Именно в этот день мы озвучим правила. Многие получат приятные бонусы в этом розыгрыше. Ну и главный приз у нас на гону. Ого, какой! Какой узнаешь скоро. Хотя самые внимательные уже, наверное, все поняли. В эфире звучат такие намеки, такая замануха небольшая же имеется. Все в понедельник расскажем и напишем, конечно, в соцсетях, в Максе, в Телеге, в ВК, Радио Рекорд Самара. Пока рассказываю о том, чем займемся в ближайшее время. Конечно, игр полным-полно. По традиции с разминки начнем. Кофейной разминки через 15 минут. Естественно, новости, общение, все это есть и будет. Ну и слушаем крутую музыку. Бэби Рекса, Дэвид Гетта с нами. Ждем свежак от Кельвина Харриса.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро. Рекомендации астрологов. Овны, доверьте совету друга. Он сбережет ваши силы и время. Тельцы, соглашайтесь на рабочие авантюры. Они изменят ваш статус. Близнецы, ловите вдохновение. Сегодня окружающие купят любую вашу идею. Раки, выключите эмоции и опирайтесь только на сухие факты. Львы, вы в центре внимания, но не обещайте лишнего. Девы, скиньте часть обязанностей на других и отдохните. Весы, включите легкость. День создан для флирта и творчества. Скорпионы, поддержите безумную домашнюю идею, которую предложит семья. Стрельцы, слушайте незнакомцев. В случайном разговоре спрятан важный инсайт. Козероги, протестируйте новый способ заработка без крупных вложений. Водолеи, сегодня звезды на вашей стороне. Смело меняйте имидж и правила. Рыбы, побудьте в тишине. Именно там скрыт гениальный ответ. Гороскоп ты можешь переслушать в Максе и Телеге, а прочитать в группе ВК. Радио Рекорд Самара.

Нам так и хочется тебе чего-нибудь налить. Воду разыгрываем в большом количестве. Брендированную, артезианскую, рекордную от производителя Кристальный. Но это в нашей игрушке H2O-шники чуть попозже. А пока кофе разливаем. Раздаем пригласительные на него. Сразу троих позову в кофейню Мозаик Кофе Инти. И там можно угоститься абсолютно любым кофейным напитком. Приглашение на двоих. То есть кого-то с собой еще можешь взять. Наша утренняя разминка. Здесь все тебе известно. Я на всякий случай освежу правила. Ставлю 15-секундную подборку из треков, считаем, сколько там композиций, и отправляем количество в личку в телеге, либо в личку в ВК. Давай считать.

0: Петр, очень много, мне кажется, здесь получилось. Даю варианты. 7 или 9? Вот насколько много? 7 треков или 9 композиций? Отправляй семерку либо девятку в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара. Кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты. Либо в личку ВК. Неважно, куда ты пишешь, сообщения все приходят в одно окно. Жду 10, 20 и 30 имена этих счастливчиков утренних. Узнаем уже совсем скоро.
1: Рекорд. Погода.
0: Приятно озвучивать прогноз погоды этот. И с каждым часом все приятнее и приятнее. 20 с плюсом на улице. По данным Яндекс Погоды, днем переменная облачность, ну и кульминация 27. Но это не предел. На днях будет еще жарче. У нас тоже всегда жарко абсолютно. Эбин Холлоу впереди. И Робин Шульц с новинкой.
2: В прошлых выпусках трэш-пати.
3: Без

0: слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Премьера на домашнем.
2: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
3: Этот красавчик свободен?
1: Но получит его только зрительницы домашнего.
4: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
1: Женский доктор.
5: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
1: С настоящим мужским характером.
6: Я здесь. Рядом.
1: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 20:00. Смотрите на домашнем. 16+. Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
7: Дэнс лето. На рекорде.

Record in the mix. И прямо сейчас узнаем имена тех, кому удалось попить кофе этим утром. Ну, я думаю, что многим удалось, да, или удастся в ближайшее время. Я имею в виду тех, кто выиграл приглашение на двоих в кофейню «Мозаик Кофе Инти». Но если вдруг ты не выиграл, не расстраивайся. Те, кто победил, тоже не вот прямо сейчас ринутся пить кофе. Чуть попозже. К тому времени ты можешь выиграть. Ранее в нашей утренней разминке ставил 15-секундную подборку треков. Надо было их пересчитать, отправить количество в личку телеги либо ВК. Было 9 штук. И вовремя верный ответ прислали Мария Жукова, Алена Спиридонова и Семен Царев. Мария, Алена, Семен, поздравляю. И приятного кофепития, приятного похода в кофейню желаю вам. Тебе тоже что-нибудь пожелаю в следующей игрушке. Ну и каждому абсолютно желаю доброго утра и крутого четверга. Рекорд. Рекорд. Дэнс

0: Рекорд. Новости.
1: 7 часов и 33 минуты. Я расскажу о некоторых новостях. В Самарской области действует режим беспилотной опасности. О нем объявили еще ночью, пока отбоя не было. При этом аэропорт Курумыч работает в обычном режиме. Однако пару рейсов в Сочи задерживаются, один в Москву отменен. За полгода в Самарской области взыскали почти 745 миллионов рублей в качестве задолженности по алиментам. Об этом рассказали Федеральные службы судебных приставов. На 963 самарцев составили протоколы. Напомним, должникам могут ограничить выезд за границу, также права на управление транспортными средствами. Роспотребнадзор советует пока не купаться на пляжах Самары. На всех официальных локациях города, еще Тольятти, Кинеля, Отрадного, Сызрани, Новокубышевска, вода не соответствует микробиологическим нормам. Ну а санитарно-химические, паразитологические показатели пробы песка в порядке. Еще больше новостей в Макс-канале и Телеграм-канале «Радио Рекорд Самары». Присылай также свои новости в личку телеги, в личку ВК. Ну и сообщай, конечно, о засадах. Мы публикуем посты в Максе и в телеге. В комментариях отмечайся, где патрули ДПС и сложности на дорогах. Будь с нами.
2: Почему вам не нравятся люди, которые катаются на самокатах? Потому что у вас нет своего. Может появиться. Подробности скоро. Для детей старше 12 лет.
3: Дэнс лето! На рекорде.

0: 7 часов и 47 минут. И прямо сейчас и на зарядку поставим, и кофеком подбодрим, и накормим даже, да? Ну, вкусненьким чем-нибудь, я имею в виду. Порадую тебя кофе и, естественно, десертом. Приглашение на двоих на любой кофе, на любой десерт, в любой из кофейной мозаики Кофе-Инти, в любое время можешь воспользоваться этим приглашением. Прямо сейчас подводим итоги этого часа. Ну, вот так любим делать. По итогам 60 минут, кем мне утренне спрашивать, а что мы слушали? Спрашиваю тебя вспоминать с тобой, либо ты просто гадаешь и в итоге узнаешь, ну, какую тему ты пропустил, если недавно подключился. Два фрагмента ставлю, выбирай тот трек, который, по-твоему, был совсем недавно. Отправляй цифру 1, либо цифру 2 в личку телеги, либо в личку ВК, неважно куда, главное, укажи номер телефона, чтобы могли с тобой связаться, поболтать. Ну и все, становись 40-м, приглашение, такое утреннее комбо достается тебе. Фрагменты такие, первый. Фрагмент номер 2. Отправляй цифру 1, либо цифру 2 в личку телеги, в личку ВК, жду 40-го.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Смотри, уже около 19 градусов по данным Яндекс погоды. Днем сегодня 26, переменная облачность. Загрузка дорог оценивается пока что на 3 балла. Местами затруднения. Никаких особых затруднений. Нет, ну местами, конечно, есть, да, но это все-таки мелочи на самом деле. Больше музыки давай послушаем. Озвучиваю наши мус-планы. Скоро здесь ББР Дэвид Гетта, Sad Girls и топ-кавер First Day.
2: Привет, это Диджей Балдин. Легендарное радиошоу «Колбасный цех» возвращается в эфир в формате современного рейва. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: «Колбасный цех».
3: Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
4: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Не пропусти новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
7: Дай жару этим летом вместе с нами.
1: Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: 5 Самаре. Но мы, конечно, знаем, что заряжаем по полной программе, но хочется, конечно, знать и поименно, и даже лично, да, в эфире пообщаться. Для этого у нас есть игрушки различные, где дополнительные бодряки раздаем по итогам, ну, некоторых мегутренних часов. Повторяем пройденный материал, выясняем, вспоминаем, гадаем, какая тема из двух предложенных была ранее в часе. Ставил недавно два фрагмента, нужно было выбрать один, отправить ответ в личку телеги либо ВК, и вовремя у нас это сделал, и верно, естественно, Алексей, привет. Еще раз, доброе утро.
1: Привет, доброе.
0: Да. Я так полагаю, что рабочий день у тебя уже стартовал или еще только вот-вот-вот?
1: Да нет, еду.
0: Едешь, все. Завтрак не пропустил? Или как у тебя вообще? Ты из тех, кто пропускает это все, экономит на этом время?
1: Попозже ем.
0: Ну, самое главное, у нас на рекорде ты ничего не пропустил. Никакой завтрак, а у нас в меню прекрасный кофе и вкуснейший десерт. Но это так, все, пока что в мыслях. А реализовать можешь в любое время, любой с кофеем, мозаикой, кофе, интим. Приглашение достается тебе. Кстати, какой правильный ответ был?
1: Двоечка.
0: Все правильно, да, абсолютно точно. Ну, собственно, поэтому ты и в эфире. Я тебе желаю хорошего четверга, да, легкого рабочего дня. А дальше следующая игрушка, где уже с тобой, я надеюсь, пообщаемся.

0: 101,5. Детей старше 12 лет.
1: Мегаутро!
0: На рекорде.
2: 8 часов в Самаре. Между прочим, в Москве из-за жары будут раздавать воду на вокзалах и станциях. А мы на рекорде, в принципе, этим постоянно занимаемся сейчас. Разыгрываем в большом количестве фирменную брендированную воду рекорда в исклизиных бутылочках от производителя «Кристальная». Ну, а что касается вокзалов и станций, то для нас это тоже актуально. Но вот в каком смысле, в каком плане, да, поговорим в понедельник. Об этом мы озвучим правила нашей новой игрушки. Там и вокзалы, и станции, не только. А вода через несколько минут. Да, правила нашей летней истории, H2O-шники, тебе прекрасно известно, но я все равно о них расскажу. Расскажу, когда будем играть. Играть будем буквально вот-вот. Пока расскажу о мус-планах. Pulse Driver, It's a Fine Day.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро. Рекомендации астрологов. Овны, доверьте совету друга. Он сбережет ваши силы и время. Тельцы, соглашайтесь на рабочие авантюры. Они изменят ваш статус. Близнецы, ловите вдохновение. Сегодня окружающие купят любую вашу идею. Раки, выключите эмоции и опирайтесь только на сухие факты. Львы, вы в центре внимания, но не обещайте лишнего. Девы, скиньте часть обязанностей на других и отдохните. Весы, включите легкость. День создан для флирта и творчества. Скорпионы, поддержите безумную домашнюю идею, которую предложит семья. Стрельцы, слушайте незнакомцев. В случайном разговоре спрятан важный инсайт. Козероги, протестируйте новый способ заработка без крупных вложений. Водолеи, сегодня звезды на вашей стороне. Смело меняйте имидж и правила. Рыбы, побудьте в тишине. Именно там скрыт гениальный ответ. Гороскоп ты можешь переслушать в Максе и Телеге, а прочитать в группе ВК. Радио Рекорд Самара.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 8.15 в Самаре. Одним H2Ошником станет, я надеюсь, да, станет больше уже через несколько минут. То есть победителем нашей летней игрушки, в которой ты выигрываешь фирменную воду рекорда в эксклюзивных таких брендированных бутылочках от производителя Кристальная. Да, H2Ошником станет больше, а бутылочек у нас на рекорде станет меньше. Естественно. Вот насколько меньше, ты знаешь, мне кажется, даже мы и не заметим этого, потому что у нас очень много воды от Кристальной фирменных рекордных бутылочек. Такие только у победителей нашей игрушки летней, только у, как мы их называем, H2Ошников. Через несколько минут играем, звоним одному из тех, кто ранее писал фразу «хочу пить». Если ты еще не писал, пиши в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара», либо в личку ВК. Неважно, когда ты написал, шанс равно абсолютно всех. Случайным образом выбираем игроков. И неважно, куда ты написал, в ВК либо в телеге, сообщение приходит тебе в одно окно. Главное, чтобы у тебя был номер телефона указан. Если ты отвечаешь на звонок, все, ты автоматом становишься H2Ошником, получаешь воду. Но суть игры в том, чтобы посмотреть, как ты себя поведешь. Будешь все забирать, либо поделишься со следующим участником, со следующим игроком, чтобы он больше выиграл. Больше, чем, в принципе, положено ему было, и больше, чем ты, возможно. На кону всегда 4 бутылочки, плюс то, что осталось от предыдущих слушателей. Через несколько минут еще один наш H2Ошник появится в эфире. Очень на это надеюсь, потому что самое главное, чтобы участник ответил на звонок, взял трубку.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Вот синоптики практически всегда онлайн. Вот что они нам тут наобещали на сегодня. 19 градусов в Самаре в данный момент. По данным Яндекс.Погоды, днем 26 и малооблачно. Завтра уже 29. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 3 балла. Местами затруднений, в принципе, крупных не то что пробок, нет, заторов особых не наблюдаем. Да, на Заводском шоссе есть от Кирова до Кабельной, там от профиля до 22-го, на Революционной от Подшипниковой до Москвы. Небольшой затор, но бордового цвета. Чуть-чуть на Карл Маркса перед Ракитой притормозим. Ну, в принципе, в целом все очень даже неплохо. А по музыке очень даже круто. Бенди, мод, Шаде скоро здесь.
2: Вас злит, как передвигаются самокатчики по Самаре? Покажите, как надо. С помощью рекорда. Подробности озвучим уже скоро. Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама. Империал. Больше, чем фитнес. Империал. Ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. Империал Фитнес. Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ Империя. 240-60-60. Этим летом все сложится. Проверено Асавто и новым кроссовером Tenet T4L. Цена без условий 2 159 тысяч рублей. И в вашей жизни все складывается. И вещи в просторный багажник, и экономия семейного бюджета, и планы на хороший отдых. Новый Tenet уже в Асавто на Южном шоссе 10. Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
3: Спортклуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5 999 рублей. Телефон 205-2000.
0: Перемены начинаются с нового автомобиля. Стильные и практичные Джейку J6 и Амода C5 уже завоевали доверие тысяч автомобилистов России. Приезжайте в «ВазАвто Самара». Вас ждут честные цены, профессиональная консультация и возможность лично оценить преимущества новых моделей на тест-драйве. Алма-Атинская, 87. Телефон 8-846-226-5217.
4: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
0: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов. Диван «Еврокнижка» за 15 500 рублей от Дубрава Мебель РФ. Диваны в наличии и под заказ более 100 моделей. На выбор более 1000 видов обивки. Различные наполнения. Мягкие уголки для кухонь, офисов и клиентских зон. Дубрава Мебель РФ. Поселок Петра Дубрава, Садовая, 31.
5: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте unfit.ru.
6: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 2 миллиона 200 тысяч рублей. 4 миллиона 700 тысяч рублей за первый год службы. Звони 8 800 2019 117.
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
8: Телефон рекламной службы 212-99-90.
9: Рекорд. Дэнс-лето.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 8 часов и 22 минуты. Актуальность розыгрыша становится все больше и больше, потому что температура повышается и повышается. Ну, и в минус 30 воду разыгрывать в эксклюзивных рекордных бутылочках можно. Но потому что вода всегда должна быть в организме, всегда ее надо пить. Я уж не знаю, там сколько литров всякие, там есть же какие-то рекомендации. Сейчас, ну, конечно, еще и освежиться, охладиться актуально будет. Не знаю, сколько это дней будет актуально. Много дней мы ждали, ну, кто любит жару, ждали жару, вот, и не знаю, сколько ныть придется из-за жары тем, кто ее не особо жалует. Итак, разыгрываем фирменную воду рекорда от бренда «Кристальная» несколько раз в день. Звоним одному из тех, кто ранее отправлял заявку, фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара», кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК. Напомню, писать можно куда угодно, сообщения все приходят нам в одно окно, главное указать номер телефона. И неважно, когда ты написал данный номер, либо недавно, шанс равны во время розыгрыша у всех, потому что случайным образом происходит вот какой-то выбор того, кому позвонить. Дозваниваемся, достаточно ответить на звонок, все, ты H2Ошник, так называемый рекорды, получаешь воду, ну, в каком количестве, зависит от тебя. У нас всегда на кону 4 бутылочки, плюс то, чем поделились, если поделились предыдущие игроки. И нужно определить, все заберешь себе, либо 3 себе, остальное другому. Будем звонить сейчас Никите, 9733, последние цифры номера мобильника, я дозваниваюсь до него. Сейчас на кону, кстати, 4 бутылочки, вот, потому что до этого у нас все-таки забрали там сформировавшийся небольшой такой джекпот. Вот, не знаю, как поступит Никита, будет новый джекпот формировать, либо все заберет. Я напомню, что всегда у нас в розыгрыше 4 бутылочки, то есть не надо думать, что вот я сейчас поделюсь, чтобы было другому что-то. У него и так будет все. Дозвонились мы, по-моему, до Никиты. Но я не слышу Никиты. Так, давайте перенаберем, чтобы наверняка. И я надеюсь, Никита ответит, и мы его услышим. 9733, последние цифры номера мобильника. Так, набор есть. О, гудки тоже, все как надо.
2: Алло.
1: Алло, Никита? Доброе утро. Да. Это Радио Рекорд Самара. Тебя беспокоит. Ты в прямом эфире у нас писал «Хочу пить» заявочку на участие в игрушке летней, да? Было дело? Все правильно?
2: Да, да.
1: По адресу? Ну все, мы тебе позвонили, тебя выбрали именно в этой игрушке. Ты ответил на звонок. Этого достаточно, чтобы стать победителем, стать H2Ошником рекорда, потому что действительно по правилам достаточно сказать «Алло». Ну, если ты отправил заявку, и мы действительно выбрали и позвонили. Никита, я тебя поздравляю, но есть, конечно, нюанс. Все-таки вопросы какие-то надо задавать, поэтому мы задаем тебе вопрос. Сколько ты заберешь с собой воды? У нас на кону сейчас, в данный момент, вот так сложилось 4 бутылочки. Ты заберешь все себе, все 4 брендированных рекордных бутылочки с артезианской водой от производителя «Кристальная». Либо 3 себе заберешь, а одну мы приплюсуем к выигрышу в следующий раз.
2: Выберу 3.
1: Заберешь 3. Это потому что нас все подслушивают сейчас, да? Нет, просто по доброте душевной, да, скажи? Скажи.
2: Да, да.
1: Все, ладно, хорошо, засчитано. Тогда 3 бутылочки тебе достается, и одну мы приплюсуем к выигрышу. В следующий раз случится совсем скоро. Никита, я тебя поздравляю и желаю хорошего четверга. Мы, кстати, тебя что, разбудили, по-моему, да, или как? Нет?
2: Разбудили?
1: Нет, не разбудили. Не разбудили, просто такой серьезный и немножечко, может быть, грустный, потому что надо на работу, надо трудиться. Никита, я надеюсь, мы тебя взбодрили. Следующая игра этим утром случится, когда именно в телеге в Максе предупредим заранее.

0: Засада на рекорде.
1: 8 часов и 33 минуты. Читаю твои сообщения, которые поступают о засадах в телеге Макси под постами «Засада». Ну и в личку телеграм-канал можно писать, в личку ВК. Так, какие у нас сообщения имеются? Предупреждаю, на что нужно автолюбителям обратить внимание, где какие проблемы на дорогах. Ракета после Олимпийской в сторону Зубчининовки. Вот здесь вот сообщение от Андрея. До этого, кстати, тоже была ракета после Олимпийской Зубчаги. Ну, значит, актуально. Это очень хорошо, когда ты видишь, что о засаде уже написали, и все равно они пишешь, да, то есть, значит, все актуально, все имеет место, рассказывай. Либо наоборот, кстати, опровергай. 22-го после Свободы в сторону Вольской, сообщение от Олега. 22-е Заводской в сторону Гагарина, постмехзавод, полевая от Мичурина, Южный пост, город, Урицкого, Парчерса, Ракита, так это было, Новосадовая после Советской Армии, дублер в центр, Карл Марса перед Ташкентской, тоже такое сообщение. Далее, Новосадовая из центра после Апельсина, за Татнефтью. От Максима, Карл Марса, Олимпийская, в сторону Магистральной, Карл Марса перед Ташкентской. Вот тоже Дамир нам написал, спасибо большое. Где еще? Рассказывай, телеги Макси под постами «Засада», в личку телеги, в личку ВК можно тоже писать. Так, ну, опять-таки, Карл Марс от Алматинки, в сторону Ташкентской. Так, 22-го после «Свободы» было. Ташкентская, не доезжая Колизея, в сторону Старзагора. Угу. Спасибо тоже за сообщение напротив Парк-Щерса и Аксакова. Ракета Олимпийская. Так, ну, уже так или иначе повторяют сообщения. Ну, это нормально. Единственное, что, ну, я как бы тоже все подряд озвучивать повторы не буду. Но ты повторяйся, не бойся этого. Актуализируй инфу в телеге, в Максе под постами «Засада». Лучше там писать сразу, чтобы все могли все оперативно прочитать. Так, я параллельно пока говорю, еще тут обновляю. И вроде бы как действительно все озвучил. Спасибо большое. Будут новые данные. Телега Макс, повторюсь, заходи туда. Дальше у нас Соня Фудера, «Think About Us» и рубрика «Трэш-пати». Ну, конечно, сегодня такая будет песня. Ну, в принципе, каждый выпуск мы так говорим. Но сегодня точно прям, ну, такая.
0: «Засада» на рекорде. Слушай каждое мегаутро в 8.30. Читай в телеграм-канале «Радио Рекорд Самара». Каждое воскресенье слушайте радиошоу «Русский час». Российские хиты в танцевальных версиях от «Радио Рекорд».

0: 18.00. Русский час на рекорде.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
4: Только третий. А вот и еще привезли из самоката. Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
1: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
6: Dance Letter.

0: Мега утро на рекорде. Трэш-пати.
1: 8.48. Самария, возможно, эту композицию надо было поставить чуточку раньше, но мы не хотели этого делать, на самом деле. Конкретно специально она... появится именно сегодня. Почему? Ну, потому что тогда, может быть, как-то остро все было. Сейчас, может быть, все-таки получше. И ставим мы ее для того, чтобы все-таки ты улыбнулся и как-то более в тебе больше было какого-то оптимизма. Как бы это все пройдет, и мы совсем справимся. Однозначно. Давай слушать. Ну, я думаю, что близка будет всем, очень многим. Комментируем в личку телеги, пиши, либо в личку ВК. Неважно куда, сообщение все приходит в одно окно. Я в конце трека все буду озвучивать. Ну и вопрос какой-то по тексту, задание по композиции, возможно, озвучу. И за правильный ответ можно будет получить приятный бонус. Отдам пару билетов в кино. Приглашение на двоих. Итак, давай слушать. Рубрика «Трэш-пати». Актуалочка. Ну, возможно, уже не совсем актуалочка. И это хорошо, если не совсем актуалочка.

0: Конечно же, они приходят и в немалом количестве. Но я не ожидал, хотя я, честно, не думал об этом. Но огонечки приходят. Огонечки приходят в большом количестве в личку телеги, в личку ВК. Может, кстати, сейчас писать, да, что-то зацеплю и озвучу. Но стою на заправке, качаю. Спасибо. Это от Андрея. И, кстати, тут Иван и Лена написали примерно такие же сообщения. Типа, как раз таки, то вот Лена только что заправилась. Здесь вот тоже вот как раз таки подъезжаю под этот трек. Круто. Спасибо, взбодрили. Огонь, тема. Так, от Светланы сообщение. Я вчера заправился до полного. Ну, вот такая информация. Спасибо, что сообщил нам Андрей. Так, тоже палец вверх. Здесь вот смеются. Так. Действительно, надо быть на позитиве, с оптимизмом смотреть вперед. Тоже палец вверх, лайк. Сообщение от Костика пришло. Ну, теперь вопрос по тексту. Ну, что у тебя спросить? Да давай спрошу тебя. Какой там маркетплейс упоминался? Какой? Озон либо ВБ? Вот так вот. Пиши в личку телеги, либо в личку ВК. Озон либо ВБ. Просто напиши. Жду 40-го верно ответившего. За правильный ответ пару билетов в кино задарю. Итак, в личку телеги. Кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК. Неважно, куда ты пишешь, сообщения все приходят в одно окно.
1: Реклама.
2: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
3: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока...

0: кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика», пожарный проезд 4.
1: Настоящее качество жизни начинается с деталей, с того, что вы видите ясно. В глазной клинике Бранчевского лазерная коррекция зрения – это сочетание точных технологий и экспертного подхода. Здесь не бывает стандартных решений. Каждое основано на комплексной диагностике. Вы выбираете, как видеть этот мир. Пройдите персональную диагностику в глазной клинике Бранчевского. Подробности на сайте глаза63.ру.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Рекорд. Погода. Пробки.
4: А так, ну и прежде чем вернемся к музыке, пару слов прям буквально о погоде с пробками, ситуации на дорогах тоже. Расскажу. 20 градусов в Самаре, по данным Яндекс.Погоды, днем 26, переменная облачность. Но загрузка оценивается на 4 балла, по данным сервиса Яндекс.Карты. Местами затруднения. Особо крупных пробок нет, но стоит отметить, наверное, заводское шоссе от Кирова до Кабельной. 15 минут занимает проезд. Революционная от Подшипникова до Москвы, Тухачевского, стороны Гагарина до Пензенской. До Дачной. Москва, ЦСКА, армии до Авроры, Нововокзальная, практически от Фадеева до Новосадовой. Ну и, в принципе, все. Все. Возвращаемся к привычному плейлисту. Доброе утро.
5: Dance лето.
3: На рекорде. Новый трек на рекорде. False Driver, Ensal de Sol. It's a fine day. Record remake.

кстати, после рубрики «Трэш-пати» продолжают приходить, кстати, огонечки. Тут, ну, с опозданием, видимо. Это круто, здорово, что как-то так композиция понравилась, и ты с улыбкой к ней отнесся. Это вот самое важное для меня. Как-то немножечко даже боялись ставить, а то сейчас начнется. Хотя «Трэш-пати» — рубрика, которая для разных эмоций. Но круто, что ты с улыбкой. Так, ну и вопрос был по тексту. Там какой маркетплейс упоминался. Почти все верно ответили. И вовремя это сделала у нас Света. Последние цифры номера мобильника. Пока что фамилию не знаю. 4092. 4092. Поздравляю тебя. И пара билетов в кино дарю с радостью. Дальше другие игрушки. И другой музыкальный час. Другой мега-утренний час. Мега-утро продолжается.

0: 5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: 9.01 в Самаре. Сейчас новая подборочка треков будильников отправится в эфир. Я, кстати, напомню, что в конце некоторых мегутренних часов мы вспоминаем то, что слушали, спрашиваем себя, а что мы слушали, да? И дополнительные бодряки можно выиграть в виде приглашения в кофейню, например, и так далее. Кстати, по поводу твоей внимательности, некоторые прям очень внимательны, да? Вот здесь такое сообщение пришло от слушательницы Лены. Вчера, заметьте, вчера в одном из розыгрышей вы упомянули 6767. Знаешь, что это какой-то тренд, что он значит? Так, Лен, ну, если сейчас что-то рассказывать, то это очень долго будет. Я думаю, в этом нет никакого смысла. Да в этом тренде нет никакого смысла. Вот, кстати, это основное, что нужно запомнить. Никакого смысла. Я тут подумал, тут какие-то вот эти слова, новобонный сленг, там, не знаю, зумеров, альфа. А давай мы вот просто напишем что-то с тобой на миллениальском. Я думаю, что это многим сейчас ближе, чуть-чуть ближе. Фразу из жизни, я не знаю, там, из рекламы, мимасиков каких-то, откуда угодно. Главное, первое, что вспомнится, и то, что поймут именно миллениалы. Вот давай, напиши. Все остальные, вот кто помладше, постарше, ну, извините. Вот такой сегодня вопрос. Мы же для автолюбителей тоже устраиваем вопрос, кто без авто, ну что, ну слушает просто. Поэтому сегодня именно для миллениалов. Вопрос, напиши что-то на миллениальском. Фразу из жизни, откуда угодно, из мемов, рекламы. Вот реально, первое, что вспомнится, то, что поймут только миллениалы. Оставляй комментарии в телеграм-канале Радио Рекорд Самара под опросом в комментариях, прям вот пиши. Либо в Максе тоже в комментариях отмечайся. Можешь в личку телеги, в личку ВК писать, тоже неважно. Все сообщения придут сюда на рекорд, и я их почитаю совсем скоро. Аниме and Джоджи. Дальше. Beautiful.

Now. Летняя история, то Corazón. Наконец-то не только истории летние на рекорде, не только розыгрыши летние, да, вот воду рекордную разыгрываем, но и погода тоже летняя становится. Это круто! Дэнс Лето здесь и в начале часа Evelyn Roxton, Vertigo.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро. Рекомендации астрологов. Овны, доверьте совету друга, он сбережет ваши силы и время. Тельцы, соглашайтесь на рабочие авантюры, они изменят ваш статус. Близнецы, ловите вдохновение, сегодня окружающие купят любую вашу идею. Раки, выключите эмоции и опирайтесь только на сухие факты. Львы, вы в центре внимания, но не обещайте лишнего. Девы, скиньте часть обязанностей на других и отдохните. Весы, включите легкость, день создан для флирта и творчества. Скорпионы, поддержите безумную домашнюю идею, которую предложит семья. Стрельцы, слушайте незнакомцев. В случайном разговоре спрятан важный инсайт. Козероги, протестируйте новый способ заработка без крупных вложений. Водолеи, сегодня звезды на вашей стороне. Смело меняйте имидж и правила. Рыбы, побудьте в тишине. Именно там скрыт гениальный ответ. Гороскоп ты можешь переслушать в Максе и Телеге, а прочитать в группе ВК. Радио Рекорд Самара.

0: Рекорд. Мега утро. На связи.
1: 9:17 в Самаре. Я просил тебя написать сегодня что-то на миллениальском. Любую фразу, которая придет первой в голову. Что, ну, что-то как-то я даже некоторые фразы не знаю. Так, ну. Давай озвучу, что имеется. Пиши, кстати, напомню, в телеге, в Максе под опросами, в комментариях. Ну и можно в личку телеги, в личку ВК. Так, здесь некоторые не фразы, а слова пишут, да. Выгорание, токсичность. Вот от Елены сообщение. Я не в ресурсе. Вот от Анны сообщение. Куснем, пожрем.

0: Реклама от Алексея, сообщение вечером в среду после обеда. Ну, конечно, конечно, от Валентина сообщение. Что еще? Так, кстати, про вечер в среду. Здесь вот прям три сообщения аж пришло. Вот еще Дмитрий написал, Света написала нам тоже. Дедлайн. Вот опять-таки уже отдельные слова какие-то приходят. Ну, вот здесь вот Андрей написал слово «кринж», но мне кажется, это немножечко уже как-то на другом языке, не на миллениальском. Да, но пиши первое, что приходит в твою голову, первое, что вспоминается в телеге, в Максе, в ВК, в личку, что-то на миллениальском. Откуда угодно, вот что приходит в голову, то и пиши, продолжу озвучивать прям чуть позже.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Ну, я смотрю, тут еще не все сообщения озвучил, тоже и в телеге, и в ВК приходят сообщения, очень многие про рекламу, да, пишут. Ну, что вспоминается, то и вспоминается. А рассказывая о погоде. Сейчас в Самаре плюс 21, по данным Яндекс, погода днем около 26, переменная облачность. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднения. Особо крупных пробок как бы не наблюдаем. Есть заторы такие небольшие. Отметим сейчас Физкультурную улицу от Кирова до Калинина. Минут 7-10. Олимпийскую улицу от железнодорожного переезда до Ракита. На Полевой от Новогвардейской до Арцебушской. На Заводском от Кирова до Кабельной тоже есть сложности. На Революционной от Гая до Гаражной тоже проблемы. На Олимпийской, на Карла Маркса перед Ракитой немножко придется затормозить. Yearbooks, дальше Graceland и Block and Crown, ремейк на классику Power Dancer.
2: Почему вам не нравятся люди, которые катаются на самокатах? Потому что у вас нет своего. Может появиться. Подробности скоро. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
3: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
4: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
1: Премьера на домашнем.
5: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
6: Этот красавчик свободен?
1: Но получит его только зрительницы домашнего.
7: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
1: Женский доктор.
8: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
1: С настоящим мужским характером.
9: Я здесь, рядом.
1: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 20:00. Смотрите на домашнем. 16+. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Дай жару этим летом вместе с нами.
1: Реклама в Самаре 212-99-90.

0: Рекорд. Новости.
1: 9:29 на часах. Минпромторг прогнозирует снятие ограничений на продажу бензина на АЗС Самаре. Вопрос ценообразования рассмотрен отдельно. Нефтеперерабатывающие предприятия удерживают стоимость топлива, но частные заправки корректируют цены по биржевым котировкам. При завышенной стоимости можно обратиться в ФАС. Режим беспилотной опасности продлился на территории Самарской области сегодня около 5 часов. Ранее было объявлено уже об отбое. Режим кавер при этом не вводился, воздушное пространство не закрывали. Самарцам синоптики обещают самый жаркий день на этой неделе, 5 июля. До 32 градусов может прогреться воздух. Жителям региона рекомендуется учитывать вероятность осадков при планировании активности на открытом воздухе. Ну а дневные часы соблюдать меры предосторожности из-за высокой температуры. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Рекорд Самара» и в Телеграм.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
2: Привет, это Диджей Балдин. Легендарное радиошоу «Колбасный цех» возвращается в эфир в формате современного рейва. Слушайте сегодня с 9 вечера на «Радио Рекорд».
0: «Колбасный цех»
3: для детей старше 12 лет.
0: Рекорд реклама.
4: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
7: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
8: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца. Руй в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Кавказ. Реклама.
9: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
10: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
11: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акций, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.
12: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
13: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
12: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.t2.ru.
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

Самаре. Еще подбодримся, давай сразу троих позову на кофе. И эти трое еще кого-нибудь могут с собой позвать. На двоих приглашение. Мозаик кофе-интин, абсолютно любой кофейный напиток. Либо на чай, через несколько минут может достаться тебе, в том числе. Мы в конце утренних часов спрашиваем тебя, какая тема из двух предложенных была ранее. Либо вспоминай, либо гадай, как угодно. Отвечай. Цифра 1, либо цифра 2. Отправляй в личку телеги, либо в личку ВК. Неважно куда, главное укажи номер телефона. Вот они, фрагменты. Давай, напряги память, либо интуицию, потревожь свою.

0: какой именно из них был именно в этой мегаутренней 60-минутке. Отправляй цифру 1, либо цифру 2 в личку телеги, либо ВК. Тоже в личное сообщение. Жду 10, 20 и 30.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: 22 градуса уже в Самаре. По данным Яндекс.Погоды, днем 26, малооблачно. Завтра уже 29. В субботу, стало быть, термометры все-таки перевалит за отметку в 30. 32 обещают. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднения на вокзале от Москвы до Новосадовой 10 минут. Это небольшой участок. На Революционной от Подшипникова до Гаражной, от Дыбенко до Московского шоссе. Тоже такое плотное движение. Ну и Соколово можно отметить еще от Лесной до Новосадовой. Так, в принципе, все относительно спокойно и свободно. Афроджек, Лукас и Стив. Точно неспокойная история. Трек «Будильник», «Контрол» скоро. Ну и также вместе с нами Майк Постнер, Дэвид Гетта и Тиесто.
2: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 8.40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
3: Телефон

0: 7.57. Самая рядная игра. И сразу три победителя. А довольных людей будет еще больше, потому что каждому из троих счастливчиков подарю по двойному приглашению в кофейню Мозаик Кофе Тин. Абсолютно любой кофе. Либо на чай. По итогам еще одного мегутренинга час спросил тебя, какая из двух тем была ранее в эфире. Нужно было выбрать из двух фрагментов первый либо второй. Отправить, соответственно, цифру 1, либо цифру 2. Цифру 2 надо было отправить. Вовремя это сделали. Озвучиваю тех самых счастливчиков, победителей. Матвей Рябов, Валерия Филиппова и Александра Пахомова. Я вас поздравляю. Александра, Валерия. Собственно, вы напишите мне, пожалуйста, потому что вы как раз-таки не отвечаете пока. Но ничего страшного. В любом случае, каждый отправляю по двойному приглашению в кофейню Мозаик Кофе Инти. Идем дальше, в новый час, к новым игрушкам.
1: Радио Рекорд Самара проводит эксперимент. В нем участвует около 100 тысяч человек. Мы случайно выбираем игроков, которых мучает жажда, и выводим в эфир. Выясняем, как они ведут себя на глазах. Ой, точнее, ушах остальных слушателей.
2: Стань H2O-шником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация на

0: накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В Телеграм и Макс каналах «Радио Рекорд Самара» для детей старше 12 лет.
1: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от «Радио Рекорд». Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте «Радио Рекорд». 18+.
2: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол?
3: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах «Фит-сервис».
2: Да, 100!
4: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк, возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.
1: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.

0: для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: 10.01 в Самаре. Какой насыщенный сегодня четверг. Ну, по крайней мере, календарь насыщен различными праздниками. Сегодня Всемирный день собаки. Да, все, у кого есть верный друг, пушистый, не пушистый, поздравляю. Всемирный день НЛО, день уфолога, Международный день спортивного журналиста, день реки Лены и праздник трезвенников. Вот предлагаю отметить и обновить как-то, я не знаю, очистить свой организм, порадовать его фирменной артезианской водой рекорда, эксклюзивной от производителя Кристальной. Буквально через несколько минут наши летние кружки H2O-шники. Еще сегодня в календаре значится день сюрпризов. Вот, возможно, для тебя, ну, для кого-то будет сюрпризом, когда я позвоню в игрушки H2O-шники рекорда. Ну, точно сюрпризом не будут следующие треки. Ну, я потому что их сейчас проанонсирую. Несколько хайлайтов поставлю. Josh Favos.

0: обновленном виде, конечно. Ну и няшка Wait от Wise. Прямо сейчас Хюгель. Я Сергей Шевченко, желаю тебе доброе утро. Мы, кстати, с тобой еще и общаемся. Сегодня попросил тебя прислать какие-то фразочки на миллениальском. Чуть попозже почитаю.
1: Рекорд. Рекорд. Дэнс лето.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро. Рекомендации астрологов. Овны, доверьте совету друга. Он сбережет ваши силы и время. Тельцы, соглашайтесь на рабочие авантюры. Они изменят ваш статус. Близнецы, ловите вдохновение. Сегодня окружающие купят любую вашу идею. Раки, выключите эмоции и опирайтесь только на сухие факты. Львы, вы в центре внимания, но не обещайте лишнего. Девы, скиньте часть обязанностей на других и отдохните. Весы, включите легкость. День создан для флирта и творчества. Скорпионы, поддержите безумную домашнюю идею, которую предложит семья. Стрельцы, слушайте незнакомцев. В случайном разговоре спрятан важный инсайт. Козероги, протестируйте новый способ заработка без крупных вложений. Водолеи, сегодня звезды на вашей стороне. Смело меняйте имидж и правила. Рыбы, побудьте в тишине. Именно там скрыт гениальный ответ. Гороскоп ты можешь переслушать в Максе и Телеге, а прочитать в группе ВК. Радио Рекорд Самара.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 10:16 в Самаре. Продолжим лето, продолжим нашу летнюю игру через несколько минут. Ну, лето мы и сейчас продолжаем, и будем продолжать. А вот конкретно играем и разыгрываем фирменную брендированную воду рекорда от производителя «Кристальная». Вот через чуть-чуть позвоню, возможно, именно тебе, если ты ранее отправил фразу «хочу пить». Если нет, отправляй. Шансы равны у тех, кто давным-давно это сделал, у тех, кто недавно. Пиши в личку телеги, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК. Неважно, куда, сообщение все приходит в одно окно. Главное, укажи номер телефона. Если ты ответил на звонок, все, получаешь брендированную воду рекорда в фирменных бутылочках и становишься H2Ошником первой танцевальной. Конечно, есть один вопрос, очень такой деликатный. Все ли ты заберешь, все, что у нас на кону? У нас всегда 4 бутылочки плюс то, что осталось от предыдущих игроков, то, чем они решили поделиться. И вот как раз-таки ты решишь тоже делиться, либо нет? Это вот такой вот вопрос. Очень-очень, ну, не знаю, провокационный или нет. Но очень многие делятся. Кто-то забирает, кто-то много забирает, кто-то поменьше. Сейчас на кону 5 бутылочек. Вот 5 бутылочек. Вот заберешь все, либо 3 себе, остальное мы приплюсуем к кушу на следующую игру. Посмотрим, послушаем через несколько минут.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Пока послушаем прогноз погоды. Приятно слышать такой прогноз. Сейчас плюс 22 по данным Яндекс Погода, днем малооблачная и 26. Ну, не знаю, вот, кстати, на днях будет 32. Вот это вот приятно слушать или уже как-то уже нет? Ну, возможно, пока еще приятно. Мы как-то соскучились, наверное, по жаришке. По данным сервиса Яндекс карты загрузка дорог оценивается на 4 балла. Местами затруднения. 15 минут едем по Нововокзале от Новосадовой до Старозагоры. Сложности на ракете от ЗС до Олимпийской. На Нововокзальный еще от Москвы до Новосадовой. На Соколово от Лесной до Новосадовой тоже. Ну и, в принципе, все. Все основные такие проблемные места отучил. Можно еще Красноглинское шоссе от поселка Южный до Парижской коммуны также отметить. Достаточно плотно. Там 15 минут занимает проезд. Трэп Мафия Хаус. Далее раскачивает утро. И RG Омни Ария.
0: Каждое воскресенье слушайте радиошоу «Русский час». Российские хиты в танцевальных версиях от радио «Рекорд».

0: детский час на рекорде.
1: Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. Империал. Больше, чем фитнес. Империал. Ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. Империал Фитнес. Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ Империя. 240-60-60.
3: Профлист и металлочерепица. Евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1. 270-70.
4: Спортклуб Метрофитнес. Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5999 рублей. Телефон 205-2000.
5: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
2: Реклама в Самаре. 212-99-90.
6: Dance Radio.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 10:23. Что ты сделал, чтобы стать H2Ошником рекорда? Да, в принципе, ничего делать особо не надо. Просто написать «хочу пить». Это заявка на участие в розыгрыше фирменной рекордной артезианской воды от производителя «Кристальная». Несколько раз в день разыгрываем вот этот эксклюзивчик в фирменных бутылочках рекорда. Такие только у победителей нашей летней темы, у H2Ошников. Так вот мы ласково, ну, просто называем победителей игры. Мы дозваниваемся, тебе нужно просто ответить на звонок, все, вода твоя, но, ну, такой, конечно, есть момент, мы спрашиваем, а все ли ты забираешь? Ты можешь спокойно забрать все, а можешь поделиться со следующим участником. При этом я подчеркиваю, наверное, не лишний будет это подчеркивать, потому что, может быть, не все это понимают, поэтому делится, что даже если ты все заберешь, следующий игрок все равно сможет выиграть. У нас всегда на кону 4 бутылочки, плюс то, что осталось от предыдущей игры. Но все-таки, ну, я не знаю, просто по доброте душевной или с барского плеча можешь отложить несколько бутылочек. Сейчас 5 штучек у нас на кону, и вот будем дозваниваться до участника, все ли он заберет, либо 3 себе, а 2 мы приплюсуем к выигрышу. В следующий раз узнаем от Владимира, 1868, последние цифры номера мобильника, я дозваниваюсь до Вовы, и его задача просто ответить на звонок. Дальше уже определимся, что с этими бутылочками делать, все забирать себе, делиться. Главное сказать «Алло». Владимир, 1868. Вот, есть дозвон, прекрасно. А Владимира нет. Дозвон есть, а Владимира нет. А просто ответить надо.
2: Алло.
1: Алло, Владимир, доброе утро.
2: Да.
1: Это Радио Рекорд, тебя беспокоит. И в прямом эфире «Хочу пить» писал нам для участия в игре H2Ошники. Было дело?
2: Да.
1: Мы не ошиблись. Вот, все, мы тебе позвонили. Ну, на этом практически все, потому что по нашим правилам достаточно сказать «Алло», да, взять трубку и стать, соответственно, H2Ошником рекорда, получить фирменную брендированную воду рекорда. Вов, я тебя с этим, конечно, поздравляю, но пока не могу сказать, сколько ты получаешь, потому что это тебе нужно определить. В этом-то и загвоздочка. А у нас на кону сейчас, именно в этой игре 5 бутылочек. Ты можешь забрать все 5, либо 3 себе, а 2 мы приплюсуем к выигрышу в следующий раз. Что делаем?
2: Забираем все.
1: Забираешь все? Даже не раздумываешь, да?
2: Просто все. Даже не раздумываешь.
1: Ничего не ёкает, да? Вот просто берешь и все.
2: Нет времени раздумывать.
1: Бери, беги, да. Все, Владимир, я тебя поздравляю. Это твое решение, молодчина. 5 бутылочек твои. Ну, действительно, это не значит, что в следующий раз ничего не будет. У нас всегда 4 бутылочки, плюс то, что осталось от предыдущих игроков, чем они поделились. Вот ты ничем не поделился, все себе забрал. Я тебе желаю хорошего дня. И ты теперь официально H2Ошник рекорда. Следующая игра скоро, когда именно предупредим в телеге в Максе. Заранее.
0: Рекорд. Рекорд.

0: Рекорд. Новости.
1: 10:29 на часах в районе Буревестника. В Самаре сейчас носят ларьки. Владельцам некапитальных объектов предложили альтернативные площадки. Демонтаж продлится 2 недели. Администрация разрабатывает варианты современного оздоровительного комплекса на месте и позже представит их на обсуждение жителям. За неделю в Самарской области бензин подорожал на 3%. Самара-Стат опубликовал данные об изменении потребительских цен на отдельные виды товаров и услуг в период с 23 по 29 июня. Ну, зато подешевели яйца, сливочное масло, огурцы и помидоры. Почти каждый второй житель Самары предпочитает откладывать деньги, а не тратить их сразу. К такому выводу пришли аналитики Суперджоп. Жить здесь сейчас выбирает 17% опрошенных. Самая популярная цель накопления – это создание финансовой подушки безопасности. Треть участников опроса ежемесячно откладывает от 10 до 25% своего дохода. Еще 8% удается сохранять от четверти до трети заработка. Ну а 34% откладывают менее 10% дохода. Еще больше срочных, важных, актуальных, интересных новостей города, страны и мира в Макс-канале «Радио Рекорд Самара» и в Телеграм.
2: «Радио Рекорд Самара». Мы вместе и в социальных сетях. Читай информ-каналы в Макс и Телеграм. Добавляйся в друзья в группе ВК. «Радио Рекорд Самара». Всегда с тобой на связи. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
3: Опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-2111.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток безалкогольный «Добрый» в ассортименте 129 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
7: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
8: Только 2. О, как раз еще и самоката привезли.
9: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
10: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
0: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
11: Dance Leta.

0: Рекорд. Мегаутро. На связи.
1: 10:46 в Самаре. Если подводить итоги нашего вопроса, где ты присылал свои варианты каких-то фраз на миллениальском, да, то, ну, в основном ты, конечно, про рекламу вспоминаешь. Ну, неужели других каких-то фразочек нет? Ну, нет, ну, некоторые писали, и даже не фразы, а слова даже какие-то отдельные. Ну, я что-то уже озвучил, что-то можно найти в телеге Максе. Ну, многие в личку, конечно, писали. Вот в телеге Максе в основном какие-то рекламные слоганы. Так, тумба-юмба, хоть и с этой линии сообщения. Вот, а про нерекламные это вот лидирует у нас вечером в среду, после обеда, конечно. Так, здесь из фильмов различных тоже очень много цитат приходит, особенно вот в телеге. Рекламы Стиморал, вот, блин, какие раньше рекламы были, не то, что сейчас. Пишет Ольга, да любые старые рекламы, и здесь она все тут вот какие-то бренды перечисляет. Возьми пассатижи, переключи телевизор, там, вынеси попить, меня не выпустят, да, так-то, Алена дома, написала на Маня. Заходи, читай в телеге Макси и пиши свои варианты, комментарии, фразы, слова на миллениальском. Первое, что приходит в голову, первое, о чем подумаешь, неважно откуда, из мемасов, да, и из рекламы, из жизни, откуда угодно.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас в Самаре у нас плюс 24 градуса. Когда такое было? С утра пораньше. Ну, уже не пораньше, но с утра 24 градуса. По данным Яндекс Погоды днем 26, завтра уже 29, в субботу за 30. Как и многим миллениалам. Загрузка дорог оценивается сейчас по данным сервиса Яндекс Карты на 4 балла. Местами затруднения. Соколова от Лесной до Новосадовой тормозит. Ну, все, больше ничего не тормозит. Все относительно спокойно. Круто, здорово. Революционный перед Москвой немножко. Но вокзальный перед Старозагорой тоже чуть-чуть. Карл Марса перед Ракитой, Ракита перед Карл Марса тоже, ну, прям ненадолго. Идем дальше. Дальше крутая музыка, как обычно, 24/7. Здесь в эфире Первый танцевальный.
2: Слушай Радио Рекорд Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение Радио Плеер. В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.
3: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
4: Сложно!
3: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
6: Дубрава Мебель РФ. Прямо на въезде в поселок Петра Дубрава. Не тратьте время на поиск мебели в Самаре. Дубрава Мебель РФ. Центр, в котором вы найдете любую мебель. Цены ниже, настроение выше. Дубрава Мебель РФ.
7: Дай жару этим летом вместе с нами.
0: Реклама в Самаре 212 99 90.

0: рэперы на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: 10 утра ровно в Петербурге по московскому времени. А в этом часе у нас что-то интересное.
3: Конечно, в конце часа мы с удовольствием отвечаем на все ваши вопросы. Все, что вас волнует, вы присылаете в чат мобильного приложения Радио Рекорд. Можете свои личные даже вопросы к самому себе, к партнеру присылать. Мы все разрулим.
2: Ответим. По крайней мере, ответим так точно. Ребят, 58-летний житель Австралии официально стал самым громким человеком в мире. Джозеф МакГрейл Бейтс попал в Книгу рекордов Гиннесса, прокричав слово «сейчас» с громкостью звука 122,4 децибела. Представляете, такое значение сравнимо с уровнем шума взлетающего реактивного самолета, работающей бензопилы или сирены скорой помощи на близком расстоянии. Ничего себе.
3: Представляешь, он бы на радио утреннее шоу вел?
2: Он сломал бы нам всю технику.
3: А это какой-то официальный конкурс, да, был?
2: Ну, просто рекорд Гиннесса, нет, почему?
3: А, рекорд, он установил и зафиксировал, да?
2: Установить рекорд не тренировался, сказал он. Всего, во время этого всего, запись звука ему потребовалось 7 попыток. После этого его голос остался хриплым еще на несколько дней, вот.
3: А видели, был недавно конкурс, кто лучше из девчонок споет, как миньон?
2: Нет, к сожалению, или к счастью.
4: Прикольно. Возможно, это нас миновало и да, и к радости. Причем вот этот чувак из Австралии, он, скорее всего, позвал комиссию, не выходя из дома.
2: Возможно.
4: Такой, ребята!
3: Фиксируйте!
2: Но до этого рекорд принадлежал жительнице Северной Ирландии. И с 1994 года до вот этого момента...
3: Никто ее не переорал.
2: Да, в итоге мужик переорал девчонку впервые в жизни. Представляете? Официально Гиннесс зафиксировал.
3: 28 лет между этими рекордами.
4: А знаешь, как это случилось? Он сидел дома, он же не планировал рекорд. Он сидел дома... Но жена подарила ему GTA 6 вместе с PlayStation. Он...
2: Я думаю, что как раз-таки та жительница Северной Ирландии ему это не простит. И скажет, я не договорил, а точнее прокричит еще.
4: Есть претензии.
1: На рекорде.

0: Рейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Точно не про собак.
2: Точно про собак. Всемирный день собаки, поэтому что-то я недавно тискала собаку. Классные они. Интересный факт, что у собак нет чувства вины, когда они смотрят на вас как будто бы виноватыми глазами. На самом деле это просто реакция на ваш сердитый голос.
1: Ясно.
2: В мире не существует двух собак с одинаковым рисунком линий на носу. Ну, это вы знали, да, что это индивидуальный. Собаки потеют совсем не так, как люди. Их потовые железы расположены преимущественно на подушечках лап. Во время фазы быстрого сна питомцы могут подергиваться, бежать во сне и даже тихонько тявкать. И им тоже, как и людям, снятся сны. Проверяйте дорогу тыльной стороной ладони. Если потрогать горячий асфальт и будет дольше 7 секунд невозможно, то, значит, лапам собаки будет невыносимо жарко.
3: Потому что это кроссовочки им покупать специально. Тут,
2: видимо, возможно, эти кроссовочки поэтому и появились.
3: Понятно.
2: Так, еще интересный факт, что шоколад может стать смертельно опасным для собак.
3: О, да,
2: шоколад содержит вещество, которое они не могут метаболизировать, и потребление шоколада может вызвать токсичность, которая вообще может привести к летальному исходу.
1: И вообще сладкое нельзя? Или только шоколад?
2: Вот пока что информация про шоколад.
3: Ну, что-то сладкое можно.
2: Собаки испытывают ревность, тоже интересный факт, как и смотрят сны. И есть собачьи рекорды. Самой старой собакой на планете был австралийский скотный пес по кличке Блюи.
1: Скотный пес.
3: А хатика.
2: Который прожил 29 лет и 5 месяцев, что эквивалента очень много, да, если умножить на 7 лет примерно. Хотя, кстати, 7 лет это средняя цифра, зависит от породы и роста собаки.
1: А хатика.
2: А хатика.
1: Что с хатика? 13 прожил.
3: А веселый хатик?
2: Тут 29 лет и 5 месяцев. Это 160 человек. Ой, 160 лет.
3: В курсе, что веселый хатик это хахатика?
1: Теперь да. Все на этом про собак.
2: Ну нет, фактов много, но я вот самое интересное для себя нашла.
1: Круто.
0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно. Ну, плюс немного мемов. Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
4: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Коллекция Бергнер идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в магните экстра и семейном. Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники Бергнер. Создан для вашей кухни. Акция действует 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
2: Премьера на домашнем.
3: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
4: Этот красавчик свободен?
2: Но получит его только зрительницы домашнего.
5: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
2: Женский доктор.
6: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
2: С настоящим мужским характером.
7: Я здесь, рядом.
2: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 20:00. Смотрите на домашнем. 16+. Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды. Бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский». Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
2: Телефон рекорд.

0: Новые каперы. Любовный гороскоп.
1: На 2 июля прямо сейчас.
2: Овны, сегодня вас может накрыть приступом крайнего эгоизма. Вы забудете о том, что существует еще чье-то мнение.
3: Тельцы, сегодня вашему любимому человеку не придется долго объяснять вам, что делать. Вы будете самостоятельны.
1: Близнецы, в этот день ваш любимый человек будет воздействовать на вас благотворно, умиротворяюще и даже временами усыпляюще.
2: Рак, замечательный день для несерьезных отношений.
3: Львы, сегодняшний день будет полон маленьких радостей и незначительных удовольствий.
1: А девы, сегодня ваш любимый человек превзойдет все ваши ожидания.
2: Весы, сегодня ваш партнер будет особенно нежен, трепетен и романтичен по отношению к вам.
3: Скорпионы, сегодня ваш любимый человек поведет себя очень неожиданно.
1: Стрельцы, сегодня назойливые звонки от ваших многочисленных поклонников и поклонниц весьма испортят вам настроение.
2: Козероги, сегодня вы будете довольно много противоречить вашему любимому человеку, причем не столько потому, что он действительно будет говорить или думать что-то неправильно, сколько из-за внутреннего чувства несогласия.
3: Водолеи, на самом деле ваша ситуация куда сложнее, чем вы думаете.
1: Рыбы, сегодня вы будете совершать опрометчивые поступки, которые в большинстве случаев будут очень обижать вашего любимого человека. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы. На рекорд.

0: Рекорд. Новости.
1: Почти две трети россиян имеют финансовую подушку безопасности минимум на 3 месяца. К такому выводу пришли финансовые аналитики по итогам опроса. При этом 38% респондентов сообщили, что их накоплений хватит как минимум на полгода. Год назад таких россиян было заметно меньше, около 30%. В России вступил в силу новый ГОСТ на пивные напитки. Документ меняет требования к пене. Минимальная высота теперь составляет 15 миллиметров, а ее стойкость — 1 минуту, что меньше прежних нормативов. Для напитков соком и безалкогольного пива требования немного выше. Новый стандарт также уточняет состав продукции и допустимые отклонения по содержанию алкоголя. Россиянам рассказали о главных изменениях для поездок в страны Шенгена. В этом году Германия, Франция, Чехия и Польша перестали принимать 5-летние загранпаспорта без биометрии. Для въезда теперь нужен только 10-летний паспорт с чипом. При этом эксперты назвали Францию, Италию, Испанию, Венгрию и Грецию самыми лояльными странами по выдаче шенгенских виз. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд возвращается. Этой осенью вас ждет новая постановка фестиваля «Трансмиссия Портал». 3 иностранных артиста: Ронский Спид, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки. 16 октября, Москва, Вики Стадиум. 7 ноября, Санкт-Петербург, Temple of Dir. Трансмиссия «Портал». Все подробности на radiorecord.ru 18+. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Реклама. Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
4: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
5: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
6: Дэнс лето!
0: На рекорде. Лето!

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Самое, что есть на эту минуту.
2: Бойфренд дамы пользуется ее машиной во время свидания, и она хочет, чтобы он оплачивал бензин. Угу. Суд вейкаперов вызывается.
1: Значит, машина ее?
2: Машина ее, но он как бы, когда они едут на какое-то свидание, садится за руль.
1: Так.
2: И она считает, что он должен заправлять тачку, если он как бы садится за руль ее машины.
1: Они не будут вместе. Если вот уже пошло такое, дележка, у них ничего не получится.
2: Ну хорошо, а по справедливости?
1: По справедливости, да, если честно, я вообще не знаю.
3: Да, ну ничего страшного. Не, но если ты сел за руль, вы едете вместе на свидание, ну заправь, что тебе сложно, что ли?
1: Вообще как хочешь.
2: Ну да. Там, я сама не знаю, но в комментариях, что... А кто ресторан оплачивает? Ресторан оплачивает он.
3: Так, ничего, да, пусть платит за бензин. Мало того...
2: Как ты переобулся?
3: Никакого переобувания. В смысле, если там все пополам, да, у них там все такое равноценное, то понятно, что, ну, заправь тебе, если тебе не сложно. А если вот еще и все оплачивает, пусть тогда оплачивает услуги таксиста. Он же ее везет, он еще, наверное, музыку включает, которая ей нравится, не хамит ей.
1: Самокат ей можно взять, да. Самокат вдвоем проехать.
3: Не нравится.
2: Нельзя пусть... вдвоем на самокате.
1: Ну, штрафу заплатить.
3: Не, на своем можно.
2: На своем, на разных.
1: Можно?
3: Да. А кто тебя штрафует? Это твой транспорт.
1: Ну, надо зарегистрировать, кстати, сейчас свой транспорт.
2: Да?
1: Да,
2: все
1: важно.
2: Электросамокаты нужно регистрировать?
1: Да, да, да, у них номера теперь есть.
3: Короче, пусть сама едет на своей машине, он отлично на метро доедет.
1: Ну, меня тоже про бензин. Россиян будут штрафовать или сажать в тюрьму за попытку подкупить сотрудника АЗС.
2: Понятно.
1: Да, это предупреждают юристы просто, говорят, будьте бдительны. Из-за ограничений на выдачу топлива водители предлагают сотрудникам деньги. Это стало популярным, чтобы получить серьезно? Больше бензина. Такая взятка попадает под уголовную статью вообще. И наказание, штраф до 1,5 миллиона рублей и лишение свободы до 7 лет.
2: Я правильно понимаю, они дают, грубо говоря, вот вам бонус, пустите меня несколько раз заправиться там по 20-30 литров.
1: Кто-то в этом духе, да, да? Либо налейте мне не 30, а полный. Или
2: давайте два раза пробьем по 20 литров,
1: вот.
2: Да?
1: Да, да, и поэтому, знаете...
3: Ну, отсюда вопрос, а ограничения эти вообще законны?
1: Какие?
3: Ну, 20 литров там...
1: Это да.
3: Ну, тогда, не знаю, не давайте денег никому.
0: На рекорде.

0: 101,5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, вечером сегодня будет облачно с прояснениями. И да, плюс 25. Ну и коротко расскажу тебе, что происходит на дорогах прямо сейчас. Загрузка по данным сервиса Яндекс.Карты оценивается на 4 балла. Местами затруднения. Затруднений этих, ну, прям по минимуму. Постоишь немножко на полевой от Молодогвардейской до Арцебушевской. А тормознешь на Ракете от СС до проспекта Карла Маркса. На Димитру от Полей до Демократической потеряешь минут 5. Ну и на Московском шоссе от Киевской до Гагарина. И того меньше. Ожидается, что в ближайший час ситуация не изменится. Все останется на этом же уровне. Ну, а я тебе напомню, что родной Самарский рекорд ты можешь слушать, где бы ты ни находился, чем бы ты ни занимался. Можешь это делать, кстати, не только в машине, даже без приемника, дома, на работе, за городом. Если ты в Самаре, можешь это сделать с помощью умной колонки. Просто скажи: «Алиса, включи Радио Рекорд Самара». Еще один вариант – это радиоплеер. Ссылка на него есть в наших соцсетях, в группе ВКонтакте в описании и в Телеграм-канале в одной из закрепленных записей. Качаешь приложение радиоплеер в разделе «Регионы», выбирай Самарской области, будь в нашей компании, будь в курсе, что происходит, конечно же, в городе, и участвуй в наших крутых играх. Все это для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.
2: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

Радио Рекорд, меня зовут Кирилл Григорьев, ну и уже треть лет позади. Вот что ты успел сделать за первый месяц летний, ну каким он летним был, конечно, очень много воды было, но тем не менее июль нам обещают синоптики пожарче, поэтому надеемся, если что-то не реализовал в июне, успей это сделать в июле и августе. Два летних месяца, их нужно прожить по максимуму. И, кстати, да, если ты еще не выигрывал классную брендированную воду Рекорда, в игрушке H2Ошники, то самое время это сделать. Уже в этом часе разыграем очередную партию воды. Ну, а пока расскажу, какая музыка нас с тобой ждет в эти 60 танцевальных минут. В этом часе услышим Alessa and the One Republic, In Your Eyes. Также будет Bebe Rexha, Faithless с темой New Religion. В этом часе послушаем Бабина, Маркус Дилан и Марио Кола «Sweet Dreams». Также классная работа будет от диджея Луис и «Sweet Power» «Billie Jean» «Record Remake». Откроет этот танцевальный час Авалон Рокстон с темой Vertigo. Оставайтесь с нами. Это Рекорд Дэнс. Лето. Рекорд Дэнс. Лето.

0: H2Oшники на рекорде.
1: Мы продолжаем розыгрыш эксклюзивной фирменной артезианской воды рекорда от бренда «Кристальная». По будням несколько раз в день мы выбираем заявки, звоним в прямом эфире, а уже участник сам решает забрать весь приз, все бутылочки, которые на кону, или же поделиться частью со следующим участником. Изначально всегда у нас 4 бутылочки плюс то, чем поделились предыдущие игроки. Ну а для того, чтобы попасть в эфир, отправляй фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». И неважно, куда ты напишешь. Главное, укажи номер телефона. Все подробности и информацию о накопленных литрах смотри в телеге Макси Радио Рекорд Самара. Ну а уже через несколько минут сыграем, поэтому не пропусти.
0: Рекорд. Реклама. Премьера на домашнем.
2: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
0: О таком враче мечтают многие.
3: Этот красавчик свободен?
0: Но получит его только зрительницы домашнего.
4: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
0: Женский доктор.
5: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
0: С настоящим мужским характером.
6: Я здесь, рядом.
0: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 20:00. Смотрите на домашнем. 16+.
7: Чтобы оставаться в безопасности ночью, не стоит скрываться под покровом тьмы. Стоит привлекать к себе внимание. Думаете, светлячки зажигаются потому, что это красиво? Свечение обеспечивает им безопасность. В темное время суток носите световозвращающие элементы. Будьте заметны на дороге. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
8: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
9: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
10: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
11: Дай жару этим летом вместе с нами.
0: Реклама в Самаре 212 99 90.

0: H2Oшники на рекорде.
1: Прямо сейчас разыграем эксклюзивную фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Я напомню, как все происходит. По будням несколько раз в день мы выбираем заявки, звоним в прямом эфире. И участник сам решает забрать весь приз, все бутылочки, которые на кону, или же поделиться частью с следующим игроком. Изначально всегда у нас 4 бутылочки плюс то, чем поделились предыдущие участники. Ну а для того, чтобы попасть в эфир, нужно написать «Хочу пить» в личку нашего телеграм-канала или и группы ВК «Радио Рекорд Самара». Пишешь номер телефона обязательно, потому что мы же будем звонить в эфире. Ну и все подробности ты можешь всегда посмотреть на накопленных литрах в телеге «Макси Радио Рекорд Самара». Становись H2Ошником. Ну, прямо сейчас у нас 4 бутылочки на кону. Звонить мы будем Ирине. 8832 последние цифры мобильника. Она написала, что хочет пить. Вот насколько сильно хочет пить, хотя вот жаришка надвигается, я думаю, что точно ее фраза «хочу пить» не беспочвенна. Захотела пить, написала, и можно выиграть. Сейчас узнаем, поделится ли Ирина, или же заберет все. Напоминаю, что на кону у нас 4 бутылочки. Алло, Ириш, привет. Радио Рекорд Самара, игрушка H2Ошники, мы с тобой в прямом эфире.
2: Здравствуйте.
1: Я тебе не просто так звоню, ты написала, что хочешь пить, мы эту ситуацию исправляем. Значит, на кону сейчас целых 4 брендированных бутылочки рекорда от бренда «Кристальная», эксклюзивная вода. И у меня к тебе только один вопрос. Ты заберешь все 4 или же 3 себе, а одно оставишь для следующего участника?
2: 3 себе, 1 для следующего.
1: Ну вот какие вы замечательные. Аплодисменты тебе. Ну, конечно, водичка тоже отправляется тебе. Как проводишь лето? Чем занимаешься?
2: Прекрасно, в отпуске.
1: Ой, супер, я тебя поздравляю. Еще вот рекордная водичка тоже достается тебе. Отличного тебе отпуска, прекрасного дня. Слушай рекорд, пока-пока.
2: Спасибо.
1: Если хочешь также побеждать, как это сделала Ирина, да, забирать воду, да не просто, а подаваться, еще можно же поделиться всегда, не забывай про это, да, то залетай в наши каналы, в телеге, в Макси, залетай в нашу группу ВК «Радио Рекорд Самара», всегда там все подробности есть, лето продолжается вместе с рекордом.
0: Рекорд. Рекорд. Дэнс лето.

0: Рекорд. Новости.
1: В Самарской области к 2031 году планируют обустроить отдельные полосы для движения самокатов. Так, до января 2027 года власти будут проводить анализ дорог и выявлять неровности. До апреля 2027 года анализировать движение транспорта и количество ДТП с участием самокатчиков. До января 2028 года подготовку существующей схемы дорожного движения. До января 2029 года создавать инфраструктуру для СИМС организации бесшовных маршрутов. В июне 2026 года АвтоВАЗ продал на 11,5% больше машин, чем в мае. Лидером по объему продаж остается «Лада Гранта». За месяц было реализовано 30 600 легковых и легких коммерческих автомобилей «Лада», что на 14% превышает показатели июня 2025 года и на 11,5% результат мая текущего года. Основную аудиторию крыльев-совета формируют мужчины 62%. Чаще всего на матчи команды приходят болельщики 35-44 года. На втором месте молодежь от 25 до 34 лет. На третьем люди 45-54. Такие результаты исследования, проведенного с помощью обезличенных данных платформы «Геоэффект». Аналитики одного из мобильных операторов выяснили, что треть фанатов клуба – автомобилисты. И что на матчи любимой команды зрители чаще всего приезжают за час до стартового свистка. Еще больше новостей в наших интерактивных круглосуточных каналах, в Телеграм и Макс, Радио Рекорд Самара. Подписывайся, все это для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
0: ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-2130.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.

0: Самаре плюс 26, по данным Яндекс.Погоды. Вечером сегодня будет облачно с прояснениями и до плюс 24 градусов. Посмотрим, что на дорогах происходит. Здесь пока без изменений. 4 балла по данным сервиса Яндекс.Карты. Местами затруднения. Постоишь сейчас на Нововокзале от Новосадовой до Московского шоссе. Ну, буквально 5-6 минут. Волжский проспект тормозит от Маяковского до Полевой. Сложности на Московском от Киевской до Гагарина. И тормознешь сейчас на Соколова от Весной до Новосадовой. Ну, минуты на 4, так это точно. Вот такие затруднения к этой минуте. Ожидается, кстати, что в ближайший час ситуация не поменяется. Ну, а я тебе напомню про наши информационные каналы в Телеграм и Максе. Вся оперативная информация, все срочно, актуально, интересно из жизни города, страны и мира. Общение, опросы, приколы, розыгрыши. Все это для тебя. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». «АСАВТО» первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. «АСАВТО Волга» – выбор тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика», пожарный проезд 4. Перемены начинаются с нового автомобиля. Стильные и практичные Джейку J6 и Амода C5 уже завоевали доверие тысяч автомобилистов России. Приезжайте в «АСАВТО Самара». Вас ждут честные цены, профессиональная консультация и возможность лично оценить преимущества новых моделей на тест-драйве. Алма-Атинская, 87. Телефон 8 846 226 5217.
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
3: Телефон рекламной службы 212-99-90.

Да, друзья, это первая танцевальная Россия, радиостанция «Рекорд». Чего только не сделаешь ради любви российских. Два руфера, знаете где? А

нас сейчас в телеграм-канале «Радио Рекорд» есть видосик на эту тему. Собственно, они туда забирались посреди бела дня. И, честно говоря, я даже не представляю, как это происходит. Вот так вот посреди бела дня можно забраться на самое высокое здание. За ним следили ребята с вертолета полицейского. Как только ребята организовали мероприятие, сняли видосик, потом их за это арестовали. Интересная штуковина. Выглядит все очень красиво.

два человека, это Иван и Анжела, скрепили себя таким образом и еще там повесили большой флаг. В общем, это выглядит очень прикольно. В общем, заходите в нашу телегу, посмотрите видосик. Я пока расскажу о треках, которые будут в этом часе. Так называется «Цоцую», например.

0: мобильном приложении «Рекорда».
1: Вас злит, как передвигаются самокатчики по Самаре? Покажите, как надо, с помощью «Рекорда». Подробности озвучим уже скоро. Для детей старше 12 лет.
2: «Рекорд». Реклама.
3: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
4: Премьера на домашнем.
5: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
4: О таком враче мечтают многие.
6: Этот красавчик свободен?
4: Но получит его только зрительницы домашнего.
7: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
4: Женский доктор.
8: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
4: С настоящим мужским характером.
9: Я здесь. Рядом.
4: «Доктор, я боюсь». С 6 июля в 20:00. Смотрите на домашнем. 16+.
10: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
11: Настоящее качество жизни начинается с деталей, с того, что вы видите ясно. В глазной клинике Бранчевского лазерная коррекция зрения – это сочетание точных технологий и экспертного подхода. Здесь не бывает стандартных решений. Каждое основано на комплексной диагностике. Вы выбираете, как видеть этот мир. Пройдите персональную диагностику в глазной клинике Бранчевского. Подробности на сайте глаза63.ру.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
14: Телефон рекламной службы.

0: Рекорд. Новости.
1: С сентября в России появится новый налоговый вычет на долгосрочные сбережения. Он позволит вернуть часть НДФЛ в зависимости от суммы страховых взносов по долгосрочным договорам страхования жизни, заключенным с начала прошлого года. В Минфине отметили, что мера направлена на развитие культуры долгосрочных накоплений. Определились еще три участника 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Англия в концовке вырвала победу у ДР Конго благодаря дублю Харри Кейна. Бельгия в драматичном матче обыграла Сенегал, а США уверенно прошли Боснию и Герцеговину. В следующем раунде американцы встретятся с бельгийцами. Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение Apple из-за неисполнения требований о предустановке российского ПО. Ведомство заявило, что на iPhone и iPad по умолчанию используется иностранная поисковая система. Компании дали срок до 15 июля для устранения нарушений, иначе ей может грозить штраф до 4 миллиардов рублей. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд. Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу-го-го». Город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-2130.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Ставка. Реклама.

0: 5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре плюс 27, по данным Яндекс.Погоды. Вечером сегодня будет облачно с прояснениями и плюс 24 градуса. На дорогах без изменений 4 балла, по данным сервиса Яндекс.Карты. Местами затруднения. Постоишь сейчас на улице Авроры от Московского шоссе до Гагарина. Тормознешь на Заводском от профильной до 22-го партсъезда. Но в вокзальное от Новосадовой до Московского шоссе в обратном направлении. Все это 5-минутки. Ну и еще 5 минут сейчас потеряешь на Тухачевского от Партизанской до Дачной. Ожидайте, что пробки в ближайший час останутся на этом же уровне. Ну, а я тебе пока напомню, что каждый будний день ты начинай в компании с рекордом. Засада, в которой ты предупреждаешь автолюбителей о том, что не стоит, на что стоит обратить внимание. Игры-подарки, также неформатные композиции. 8.40 в рубрике «Трэш-пати» легендарной теме. Ну и полезная, важная, интересная информация. Все это для тебя. И еще мы продолжаем летнюю тему. Это игрушка «H2Ошники», где ты можешь выиграть фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальный». Все это с 7 до 11 по будням. Мегаутро с Серегой Шевченко. Все это для детей старше 12 лет.
2: Радио «Рекорд Самара» в МАКС. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в МАКС. Подписывайся. Радио «Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.
3: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
4: Диван «Еврокнижка» за 15 500 рублей от Дубрава Мебель РФ. Диваны в наличии и под заказ более 100 моделей. На выбор более 1000 видов обивки. Различные наполнения. Мягкие уголки для кухонь, офисов и клиентских зон. Дубрава Мебель РФ. Поселок Петра Дубрава, Садовая, 31. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
6: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Дэнс-лето.
1: На рекорде. Новый трек на рекорде. Фалс Драйвер. Энсаль де Соль. It's a fine day. Рекорд ремейк.

Это Радио Рекорд, первая танцевальная Россия. Знаете, я даже не понимаю, какую вам новость рассказать. Вроде бы есть первая классная новость. Это то, что сварщикам в Москве теперь готов платить до 580 тысяч рублей в месяц. И у меня как раз такие дети уже скоро будут заканчивать школу. Я думаю, может быть...

новости, в любом случае, эти обе, они очень интересные, а самое главное, позитивные. Поэтому заглядывайте в нашу телегу «Радио Рекорд» и изучайте. Хотите быть сварщиками и зарабатывать много денег? Пожалуйста. Ну и иногда можно, в принципе, удариться об стол и получить какие-то дивиденды от этого. Давайте я расскажу о треках, которые будут в этом части. Например, «Power Dancer».

0: Привет, это Диджей Балдин. Легендарное радиошоу «Колбасный цех» возвращается в эфир в формате современного рейва. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: «Колбасный цех». Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
2: Рекорд.
3: Реклама.
2: Премьера на домашнем.
4: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
5: Этот красавчик свободен?
2: Но получит его только зрительницы домашнего.
6: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
2: Женский доктор.
7: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
2: С настоящим мужским характером.
8: Я здесь. Рядом.
2: «Доктор, я боюсь». С 6 июля в 20:00. Смотрите на домашнем. 16+.
9: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
10: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
11: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
12: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71.
13: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
14: Спортклуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5 999 рублей. Телефон 205-2000.
15: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
16: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Рекорд. Новости.
1: Приглашения для наблюдения за выборами в Госдуму отправлены в 12 международных организаций, а также в 103 страны, сообщила Памфилова. Как отметила председатель Центра сберкома, 43 страны уже отреагировали на приглашение положительно. В России создан оперативный штаб по борьбе с кибермошенничеством. Его возглавил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Новый орган займется выявлением мошеннических схем и разработкой мер противодействия онлайн-преступности, в том числе в рамках системы «Антифрод». В Вашингтоне заявили, что готовы предложить Александру Овечкину новый контракт. Ген-менеджер клуба Крис Патрик отметил, что у команды есть финансовые возможности и варианты соглашения, которые устроят российского форварда. Накануне Овечкин официально стал неограниченно свободным агентом. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
2: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на Билайн.ру.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
5: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
6: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
7: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
6: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
8: Дэнс лето!
0: На рекорде. Лето!

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Мы про ваши спортивные достижения разговариваем. То, чего добился в спорте.
2: Вчера я разговаривала с девочкой, просто ходит, выгуливает шаги во дворе.
1: Светлана бежала от бывшего 2 недели. Вот это спорт. Вот это да. Вернусь я в паркур, пожалуй.
3: Слушай, ну один раз с лестницы ты упал. Ну один.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Погода. Пробки.
4: В Самаре плюс 27 градусов. По данным Яндекс.Погоды, вечером сегодня будет облачно с прояснениями. И да, плюс 24. На дорогах все без изменений. 4 балла по данным сервиса Яндекс.Карты. Местами затруднения. Постоишь сейчас, ну, на Московском шоссе от Кирова до Новой вокзальной около 5-6 минут. Тормозит Аврора от Маристрес до Дыбенко. На проспекте Масленников от Новосадовой до Мичурина тормознешь минут на 5. Ну и 5 минут еще потеряешь на Полевой от Самарской до Арцебушевской. Ожидайте, что в ближайший час пробки останутся на этом же уровне. Ну, а я тебе хочу напомнить о том, что мы продолжаем розыгрыш эксклюзивной фирменной артезианской воды Рекорда от бренда «Кристальная». По будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним в прямом эфире. Ну, а уж участник сам решает забрать весь приз, все бутылочки, которые на кону, или же поделиться частью со следующим участником. Изначально всегда у нас 4 бутылочки, плюс то, чем поделились уже наши щедрые игроки. Ну, а для того, чтобы попасть в эфир, отправляй фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». И неважно, куда ты напишешь, важно обязательно указать номер. Ну и все подробности, информацию о накопленных литрах можешь посмотреть в телеге Макси Радио Рекорд Самара. Все это для детей старше 12 лет.
0: Каждое мегаутро в 8:40 слушаем неформатные песни в прошлых выпусках.

0: все, что включали ранее, ищи в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самары для детей старше 12 лет.
1: Ты будешь самым дисциплинированным самокатчиком в Самаре. Мы это знаем. Осталось выиграть.
2: Подробности скоро. Для детей старше 12 лет.

Вы слушаете первую танцевальную радиостанцию России в эфире «Радио Рекорд». Всем большой привет, меня зовут Алена. В ближайшие три часа я проведу с вами и напомню, что уже совсем близко ВК-фест. В этом году мы строим электронную сцену сразу в трех городах – Петербурге, Москве и Нижнем Новгороде. Все, как вы любите, традиционно «Радио Рекорд».

собирает лучшие танцевальные силы страны на главном событии этого лета. Что по датам? Запоминаем. 4 и 5 июля, то есть уже эти выходные, Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. И 18-19 июля – Москва. Сцена рекорды на ВК-фесте, ну а состав артистов смотрите на нашем сайте 0+. В общем, скорее решайте, в какие даты и в каком городе пойдете на ВК-фест, а я пока расскажу о том, что послушаем в ближайшие 60 минут. Свежак от Крис Нитро, Celebrate. Горячая работа от Анима и Иджи, Out of My Body. Чуть позже здесь Дон Диабло с треком Go Home with a Stranger. И еще дождемся Мартин Гаррикс, Repeat It. Откроет этот час Avalon Roxton с треком Vertigo at

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: Рекорд. Реклама.
3: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
4: Премьера на домашнем.
5: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
4: О таком враче мечтают многие.
6: Этот красавчик свободен?
4: Но получит его только зрительницы домашнего.
7: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
4: Женский доктор.
8: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
4: С настоящим мужским характером.
9: Я здесь, рядом.
4: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 20:00. Смотрите на домашнем. 16+.
10: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия и Танзания приняли решение о запуске прямых авиарейсов, сообщил министр транспорта республики. По оценкам АТОР, после начала полетов со 2 июля турпоток из России в Танзанию может вырасти минимум на 30%. Сборная Бельгии драматично вышла в 1/8 финала чемпионата мира, обыграв Сенегал в дополнительное время. Основное время завершилось со счетом 2-2, а победный гол с пенальти забил Юри Тилеманс. 11-метровый был назначен за фол, совершенный на 117-й минуте. Россия заняла 2-е место в мире по темпам роста благосостояния, увеличив доходы населения на 37% за 5 лет. Быстрее рост зафиксирован только в Южной Корее. В исследовании учитывались активы за вычетом долгов. Для сравнения, в Великобритании за тот же период показатель снизился на 23%. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
0: В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд.
4: 18+. Рекорд.

0: 101,5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: Плюс 27 градусов в Самаре. По данным Яндекс.Погоды, вечером сегодня будет облачно с прояснениями и до плюс 24. На дорогах все без изменений. 4 балла. По данным сервиса Яндекс.Карты, местами затруднения. Постоишь сейчас на Нововокзальной от Фадеева до Новосадовой около 10 минут. Тормознешь на Революционной от Печорской до Московского шоссе. 5-минутка также на Тухачевского от Партизанской до Дачной. И на Волжском от Маяковского до Полевой. Ожидается, что пробки в ближайший час останутся на этом же уровне. Ну, а я тебе напомню про наши информационные каналы в Телеграм и Максе. Вся оперативная информация, все срочное, важное, актуальное, интересное из жизни города, страны и мира, общение, опросы, приколы, розыгрыши и много всего интересного. Радио Рекорд Самара. Подписывайся. Все это для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
2: Здравствуйте. В последнее время в Самаре, пока едешь в лифте или ждешь автобус на остановке, частенько наткнешься на плакаты, с которых смотрят незнакомые люди с уверенными лицами, а под ними надпись крупными буквами «Ваш защитник в сфере ЖКХ». Глядя на эти плакаты, невольно возникает мысль, а ведь настоящего защитника в сфере ЖКХ самарцы знали бы в лицо. Потому что если человек реально годами воюет с управляющими компаниями, добивается перерасчетов, ремонта подъездов или дворов, о нем знают. Его знают соседи, его знают в районе, его имя гуляет по домовым чатам. Но лица на плакатах незнакомые. Абсолютно. Из чего вывод простой. Защищать нас эти люди решили совсем недавно, прямо накануне очередных выборов, что, конечно, показательно. Впрочем, на плакате есть номер горячей линии, и я решил позвонить, поинтересоваться, чем конкретно защищают, от кого и как. Не ответили, перезвонил еще раз.

0: Опять тишина. А ведь подождал подольше. Вдруг защитник ЖКХ по нужде вышел. Или покурить. Кстати, это очень символично. Горячая линия защитников в сфере ЖКХ, который не берет трубку, это примерно как пожарная часть, которая не отвечает на звонки и поэтому не выезжает на вызов. Хотя ЖКХ – это действительно пуля для реального дела. С судами, перерасчетами, конкретными фамилиями ответственных лиц и организаций. И все это требует не плакатов, а работы. Ежедневной, скучной и без красивых фотосессий. Вот и получается. Плакат висит на каждой остановке. Лицо уверенное, лозунг громкий, а горячая линия молчит. И это, в общем-то, все, что нужно знать о подобных защитниках в сфере ЖКХ. Они даже не попытались сымитировать работу, решив, видимо, что мы с вами просто поверим им на слово и не попробуем позвонить на горячую линию.
1: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
2: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
3: Дай жару этим летом вместе с нами.
4: Кто? Реклама в Самаре. 212-99-90.
5: Record on Dance Radio. Record.

Это первая танцевальная Россия. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. В ближайшие два часа я проведу с вами, послушаем много классной музыки. Как всегда, обсудим что-нибудь интересное. Сегодня, например, как вам тема любви? Ведь иногда она и адреналин у некоторых людей настолько тесно связаны, что превращаются в настоящие истории, похожие на кино. И вот одна из таких случилась сегодня и нашумела на всю сеть. Российский руфер сделал предложение своей девушке прямо на шпиле Empire State Building в Нью-Йорке на высоте около 440 метров. Вы можете себе это представить? Если еще этого не видели, обязательно посмотрите. На вершине они даже закрепили баннер с посланием о любви, ну а за происходящим наблюдали экстренные службы. Но, ребят, вот такой, казалось бы, романтичный момент закончился вполне приземленно. После спуска пару сразу задержали и предъявили несколько обвинений. Так что история получилась на грани между безумной смелостью, конечно, романтикой, но и последствиями. Ну, конечно, ребята сильно шумели, сделали это максимально громко. Их имена сегодня гуляют по всему интернету. Ну, а мне интересно спросить у вас, как вы думаете, стоил ли такой поступок вот этих последствий? Пишите в чате мобильного приложения Радио Рекорд, а я расскажу о том, что послушаем в ближайшие 60 минут. Holy Flame, Тону. Потрясная работа от Joel Corey, Devotion.

0: еще дождемся Fast Boy This Feeling. Откроет час Hugulen Daltronate Moving to the Sun. Это рекорд Dance Лето.
1: Dance Лето.
2: На рекорде.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Радиоканал Radio Record для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама.
3: Премьера на домашнем.
4: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
3: О таком враче мечтают многие.
5: Этот красавчик свободен?
3: Но получит его только зрительницы домашнего.
6: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
3: Женский доктор.
7: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
3: С настоящим мужским характером.
8: Я здесь, рядом.
3: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 20:00. Смотрите на домашнем. 16+.
9: Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался машиной для бега. К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
10: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
11: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
12: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
13: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
14: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
15: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
1: Телефон рекламный.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия начала импорт бензина из Индии, сообщает Рейтер со ссылкой на источники в отрасли. Поставки производятся морским путем, а общий объем импорта по данным агентства может достигать около 400 тысяч тонн бензина в месяц из разных стран, включая Белоруссию. Минэнерго России и индийские власти комментариев не предоставили. Россияне смогут получить налоговый вычет по взносам на долгосрочные сбережения. Льгота будет распространяться на страховые взносы по договорам добровольного страхования жизни, заключенным с 1 января прошлого года в пределах 30 миллионов рублей. Депутаты Европарламента призвали президента ФИФА Инфантино отменить допуск российских юниоров к чемпионату мира. По данным Политико, 44 парламентария считают, что возвращение российских команд на международные турниры преждевременно и может привести к отказу ряда сборных играть с ними. Ранее ФИФА разрешила юношеской сборной России выступить на чемпионате мира U15 в Азербайджане. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд. Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-2130.
2: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Лохов защитят от похищения. В селе Лох хотят установить камеры, потому что туристы постоянно воруют таблички с названием населенного пункта.
2: Что за туристы? Что за лохо туристы? Это что, туристы специально ездят в Лох за табличками? Конечно. Как в Милан за одеждой, что ли?
3: Ну, разумеется.
2: Как бы воруют все, даже лохов.
3: Лохов в первую очередь. А я хотя бы украл табличку на выезде из Лох. Лох перечеркнуто. Антилох.
2: А не проще ли переименовать село из Лоха в Красавчик или в Умницу? Просто переименуйте.
3: Они гордят по своей малой родине. Дед жил в Лохе.
2: В каком смысле?
3: Хорош, самом что я
0: скажу. Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Рекорд. Погода. Пробки.
5: Плюс 28 в Самаре. По данным Яндекс.Погоды, вечером сегодня будет облачно с прояснениями и плюс 24 градуса. Ну и посмотрим, что на дорогах происходит. Здесь пока общий индекс не меняется. 4 балла по данным сервиса Яндекс.Карты, местами затруднения. Однако участки есть все-таки, где придется постоять чуть больше даже 10 минут. Это Нововокзальный, от Новосадовой до Московского шоссе. Там проведешь сейчас минут 12-15. Тормозит Авроры, Южный мост, от Южного шоссе до Промышленности 10-минутка. Сложности по Московскому шоссе от Кирова до Нововокзальной. На Венск от Самарской до Фрунзе минут 6-7 оставишь. Ну и на Полевой от Малогвардейской до Арцебушевской пока 5-минутка. Ожидается, что в ближайший час пробки продолжат расти. Ну а я тебе пока напомню, что родной Самарский рекорд ты можешь слушать, где бы ты ни находился и чем бы ты ни занимался. Можешь это делать не только в машине, но даже без приемника дома на работе за городом. Если ты в Самаре, сделай это с помощью умной колонки. Просто скажи: «Алиса, включи Радио Рекорд Самара». Еще один вариант – это радиоплеер. Ссылка на него есть в наших соцсетях, в ВК, группе в описании и в телеграм-канале в одной из закрепленных записей. Качаешь приложение «Радиоплеер» в разделе «Регионы». Не забудь выбрать Самарскую область и будь в нашей компании. Будь всегда в курсе, что происходит в городе. И, конечно же, участвуй в наших крутых игрушках. Все это для детей старше 12 лет.
6: «Радио Рекорд Самара» проводит эксперимент. В нем участвует около 100 тысяч человек. Мы случайно выбираем игроков, которых мучает жажда, и выводим в эфир. Выясняем, как они ведут себя на глазах. Ой, точнее, ушах остальных слушателей.
7: Стань H2O-шником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В Телеграм и Макс-каналах «Радио Рекорд Самара» для детей старше 12 лет.

Это первая танцевальная Россия. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. В ближайший час я проведу с вами. Напомню, что, ну, вдруг вы забыли, с нами можно быть еще ближе. Видеть всю нашу экосистему, музыку, новости из-за кулисья жизни станции буквально в одной кнопке. Выглядит она очень просто в нашем сообществе во ВКонтакте. Там мы собираем все, что происходит вокруг Радио Рекорд. Свежие новости, анонсы шоу-фестивалей, может быть, даже видео из студии, фрагменты эфиров, фото с мероприятий, в общем, все, что обычно остается как бы за кадром. Найти нас очень просто. В поиске ВКонтакте вбивайте «Радио Рекорд» и обязательно нажимайте «Подписаться», чтобы мы друг друга не потеряли. Пока вы все это дело проворачиваете, я расскажу о том, что послушаем в ближайшем часе. Свежая работа от Бабина, Маркус Диллиан, «Sweet Dreams». И еще одна новинка от Алиаса, «In Your Eyes». Чуть позже здесь Эбен Холлоу. Алок Португал The Man Dive Into The Ocean. Откроет этот час Алия Фабен с треком Body Talk. Это рекорд Dance. Лето. Рекорд.

0: в мобильном приложении Рекорда. Рекорд. Реклама. Этим летом все сложится. Проверено Асавто и новым кроссовером Tenet T4L. Цена без условий 2 миллиона 159 тысяч рублей. И в вашей жизни все складывается. И вещи в просторный багажник, и экономия семейного бюджета, и планы на хороший отдых. Новый Tenet уже в Асавто на Южном шоссе 10. Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Перемены начинаются с нового автомобиля. Стильные и практичные Джейку J6 и Амода C5 уже завоевали доверие тысяч автомобилистов России. Приезжайте в ВАЗ-Авто Самара. Вас ждут честные цены, профессиональная консультация и возможность лично оценить преимущества новых моделей на тест-драйве. Алма-Атинская, 87. Телефон 8-846-226-5217.
3: Премьера на домашнем.
4: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
3: О таком враче мечтают многие.
5: Этот красавчик свободен?
3: Но получит его только зрительницы домашнего.
6: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
3: Женский доктор.
7: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
3: С настоящим мужским характером.
8: Я здесь. Рядом.
3: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 20:00. Смотрите на домашнем. 16+. Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды. Бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский». Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
9: Дай жару этим летом вместе с нами.
10: Реклама в Самаре 212-99-90.

0: Рекорд. Новости.
1: Центробанк рассчитывает, что операции с криптовалютой в России начнутся в ноябре, рассказал первый зампред регулятора Владимир Чистюхин. К этому моменту должны появиться и закон о регулировании криптовалют, и подзаконные нормативные акты. Как только все будет готово, запустить торги сможет и Мосбиржа, сообщил представитель площадки Игорь Марич. Больше трети россиян, 36% за последний год, снизили частоту турпоездок. Еще 24% признались, что стали выбирать более бюджетные направления. На спрос негативно влияют общая неопределенность в мире, стремление сэкономить и накопившийся пессимизм, пишет Коммерсант. Сборная США обыграла Боснию и Герцеговину со счетом 2-0 и вышла в 1/8 финала чемпионата мира. Голы забили Балаган и Тильман, при этом Балаган во втором тайме был удален. В матче за выход в четвертьфинал американцы сыграют со сборной Бельгии. В этом году Радио Рекорд построит электронную сцену на ВК-фесте сразу в трех городах – Петербурге, Москве и Нижнем Новгороде. Традиционно Рекорд соберет лучшие танцевальные силы страны на главном событии лета. 4 и 5 июля – Петербург, 11 июля – Нижний Новгород, 18-19 июля – Москва. Сцена Рекорда на ВК-фесте. Состав артистов смотрите на нашем сайте 0+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале Радио Рекорд.
0: Реклама.
2: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
4: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
5: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Дэнс лето!
0: На рекорде.

0: Привет, это Диджей Балдин. Легендарное радиошоу «Колбасный цех» возвращается в эфир в формате современного рейва. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: «Колбасный цех». Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
2: Плюс 27 в Самаре, по данным Яндекс.Погоды. Ночью сегодня будет малооблачно и до плюс 16. На завтра синоптики обещают нам облачную с прояснениями погоду и плюс 28 градусов. Посмотрим, что на дорогах происходит. Здесь стало чуть оживленнее. 6 баллов по данным сервиса Яндекс.Карты. Местами движение затруднено. И ожидается, кстати, что в ближайший час на этом же уровне все и останется. Постоишь. Ну а постоишь где? Да, есть сложности сейчас по Советская армия от Новосадовой до Московского шоссе. Аврора тормозит от Дыбенко до Аэродромной. А сложности на Новом вокзале от Новосадовой до Старозагорья 10-минутка там. На Фрунзе постоишь от Льва Толстого до Венцика. Ну и сбавишь оборот сейчас по Московскому шоссе от Гагарина до Революционной. Я напомню тебе, что каждое утро ты обязан просто начинать в компании с рекордом. Ведь специально для тебя легендарная рубрика «Засады», в которой ты предупреждаешь автолюбителей о том, на что стоит обратить внимание. Игры, подарки, также не форматные треки в 8.40 в рубрике «Трэш-пати», ну и полезная, важная, интересная информация. А еще мы продолжаем летнюю тему H2Oшники, где ты можешь выиграть фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». И все это с 7 до 11 по будням. Мега-утро с Серегой Шевченко. Все это для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Настоящее качество жизни начинается с деталей, с того, что вы видите ясно. В глазной клинике Бранчевского лазерная коррекция зрения – это сочетание точных технологий и экспертного подхода. Здесь не бывает стандартных решений. Каждое основано на комплексной диагностике. Вы выбираете, как видеть этот мир. Пройдите персональную диагностику в глазной клинике Бранчевского. Подробности на сайте глаза63.ру.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». «АСАВТО» первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. «АСАВТО Волга» – выбор тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика», пожарный проезд 4.
6: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. doctor-nadonenko.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
8: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
9: Дубрава Мебель РФ. Прямо на въезде в поселок Петра Дубрава. Не тратьте время на поиск мебели в Самаре. Дубрава Мебель РФ. Центр, в котором вы найдете любую мебель. Цены ниже, настроение выше. Дубрава Мебель РФ.

0: радио.
1: Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. И знаете что, вот сразу с предупреждения хочется начать свой эфир. Давайте не будем забывать о главном, о том, что самое обсуждаемое трансовое событие страны от Рекорда возвращается. Этой осенью нас ждет новая постановка фестиваля «Трансмиссия Портал». Три иностранных артиста. Ронский Спид, Ален Уотс, Рэм, ну и, конечно, российские звезды транс-музыки. 16 октября Москва Викей Стадиум. 7 ноября это Петербург и Temple of Dir. «Трансмиссия Портал». Все подробности на radiorecord.ru. 18+, Enter в этом части Talk to You услышим. Еще впереди Block and Crown.

0: Радиорекорд.ру – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Радиорекорд.ру – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Радиоканал «Радиорекорд» для детей старше 12 лет.
2: Слушай «Радиорекорд» Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение «Радиоплеер». В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
3: Рекорд. Реклама. Империал. Больше, чем фитнес. Империал – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. Империал Фитнес. Выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя». 240-60-60.
4: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
5: Спортклуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5999 рублей. Телефон 205-2000.
6: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив «Золотого яблока». Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
8: Телефон рекламной службы 212-99-90.
9: Рекорд. Дэнс-лето.
10: На рекорде.
9: Лето.

0: Рекорд. Новости.
1: Банки и крупные торговые предприятия готовы к широкому использованию цифрового рубля, заявила Эльвира Набиуллина. Центробанк России обсуждает возможность открытия кошельков в цифровом рубле на балансе банков. Фельдшеры с 1 сентября смогут оказывать первичную помощь в сфере психиатрии. Если в медорганизации нет врача-психиатра, эта мера поможет быстрее оказать необходимую помощь пациентам, особенно в небольших населенных пунктах и там, где ощущается кадровый дефицит, рассказали в Госдуме. Александр Овечкин признался, что если бы не стал хоккеистом высокого уровня, то мог бы выбрать карьеру спортивного журналиста или тренера. По его словам, он в любом случае связал бы жизнь со спортом, даже не став профессиональным игроком. Высказывание прозвучало в пресс-службе «Матча года» и приурочено к Международному дню спортивного журналиста, который отмечается 2 июля. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Наше лето, как наши моря. Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
5: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
6: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
7: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com. Record.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Мы про ваши спортивные достижения разговариваем. То, чего добился в спорте.
2: Вчера я разговаривала с девочкой, просто ходит, выгуливает шаги во дворе.
1: Светлана бежала от бывшего 2 недели. Вот это спорт. Вот это да. Вернусь я в паркур, пожалуй.
3: Слушай, ну один раз с лестницы ты упал. Ну один.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
4: В Самаре плюс 25, по данным Яндекс.Погоды. Ночью сегодня будет малооблачно и до плюс 16. На завтра синоптики обещают нам облачную с прояснениями погоду и до плюс 28 градусов. Ну и посмотрим, что на дорогах происходит прямо сейчас. Пока загрузка, не то чтобы прям пиковая, но тем не менее 6 баллов есть. Согласно данным сервиса Яндекс.Карты, движение затруднено. И постоишь на Московском шоссе от Гагарина до Авроры. Минут 20 с небольшим. Авроры тормозит от Московского до Партизанской. Там 20-минутный затор. На Новосадовой постоишь от Челюскинцев до Ярошевского, тормозит Революционная от Печорской до Московского шоссе, поливает Волжского проспекта до Арцебушевской. Но на самом деле мест, где постоять, еще пока предостаточно. Но правда ждать, что в ближайший час пробки начнут снижаться. Ну а я тебе напомню про наши информационные каналы в Телеграм и Максе. Вся оперативная информация, все срочное, важное, актуальное, интересное из жизни города, страны и мира. Общение, опросы, приколы, розыгрыши, все это для тебя. Радио Рекорд Самара. Подписывайся для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама. Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
5: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
6: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 2 миллиона 200 тысяч рублей. За первый год службы 4 миллиона 700 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
7: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90. Новый трек на рекорде. Falls Driver, Ensal de Sol, It's a Fine Day, Record Remake.

0: 101,5 для детей старше 12 лет.
1: Всем привет на главной танцевальной радиостанции России. Ты слушаешь Радио Рекорд. С тобой я, Кирилл Григорьев. Ну и 2 июля уже заканчивается. И иногда, вот когда ты смотришь на календарь, кажется, что лето-то уже уходит и уходит стремительно. Но на самом деле июль самый жаркий летний месяц, которого мы все ждали. И вроде бы как даже располагает он нас к себе погодой. Во всяком случае, в первые дни очень даже неплохо. Завтра еще и пожарче будет. Поэтому можно смело доставать летние вещи, все атрибуты, которые нужны тебе для того, чтобы кайфово провести это лето. Ну и, конечно же, запасайся водой вместе с Рекордом в игрушке H2Ошники. Разыгрываем эксклюзивную рекордную брендированную воду. Уже через несколько минут очередная партия достанется кому-то из наших прекрасных слушателей. Но будет это чуть-чуть попозже, да, пока расскажу, какая музыка нас будет сопровождать в эти 60 танцевальных минут. В этом часе услышим классную работу от Mafia Style. Это трэпе, трэп Мафия Хаус, Мафия Стайл. Также будет Offenbach с работой Miles Away. Отличная работа от Mike Posner and David Guetta. I went back to Ibiza. Послушаем с тобой Кунгс Galaxy.

0: H2Oшники на рекорде.
1: Продолжаем встречать это лето розыгрышем эксклюзивной фирменной артезианской воды рекорда от бренда «Кристальная». Я напомню, как все происходит. По будням несколько раз в день мы выбираем заявки, звоним в прямом эфире. А уже ты сам решаешь забрать весь приз, все бутылочки, которые на кону, или же поделиться частью со следующим участником. Изначально всегда на кону 4 бутылочки, плюс то, чем поделились предыдущие игроки. Ну а для того, чтобы попасть в эфир, отправляй фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». И неважно, куда ты напишешь, главное, чтобы ты написал номер телефона. Все подробности и информацию о накопленных литрах смотри в телеге и Макси «Радио Рекорд Самара». А уже через несколько минут сыграем, поэтому не упусти возможность стать H2Oшником рекорда.
2: Рекорд. Реклама. Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
3: Премьера на домашнем.
4: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
3: О таком враче мечтают многие.
5: Этот красавчик свободен?
3: Но получит его только зрительницы домашнего.
6: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
3: Женский доктор.
7: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
3: С настоящим мужским характером.
8: Я здесь, рядом.
3: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 20:00. Смотрите на домашнем. 16+.
9: Диван Еврокнижка за 15 500 рублей от Дубрава Мебель РФ. Диваны в наличии и под заказ более 100 моделей. На выбор более 1000 видов обивки. Различные наполнения. Мягкие уголки для кухонь, офисов и клиентских зон. Дубрава Мебель РФ. Поселок Петра Дубрава, Садовая, 31.
10: Этим летом все сложится. Проверено Асавто и новым кроссовером Tenet T4L. Цена без условий 2 159 тысяч рублей. И в вашей жизни все складывается. И вещи в просторный багажник, и экономия семейного бюджета, и планы на хороший отдых. Новый Tenet уже в Асавто на Южном шоссе 10.
11: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
12: Дай жару этим летом вместе с нами.
2: Рекорд. Реклама в Самаре. 212 99 90.

0: H2Oшники на рекорде.
1: Прямо сейчас разыграем эксклюзивную фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Я напомню, как все это происходит. По будням несколько раз в день мы выбираем заявки, звоним в прямом эфире, и участник сам решает забрать весь приз и все бутылочки, которые на кону, или же поделиться частью со следующим игроком. Изначально всегда у нас 4 бутылочки, плюс то, чем поделились наши предыдущие игроки. Ну, а для того, чтобы попасть в эфир, отправляй фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Напоминаю, что неважно, куда ты написал, да, либо в телегу, либо в ВК, главное, укажи там номер после того, как написал, что хочешь пить. Все подробности и информацию о накопленных литрах смотри в телеге Макси, Радио Рекорд Самара, становись H2Oшником рекорда. Ну, а прямо сейчас на кону целых 5 бутылочек, да, и звонить мы будем участнику по имени Сергей, 0203, последние цифры мобильника. Вот такие интересные цифры. Пока. Не слышно ни гудков, ни каких-то шуршаний, ничего вообще. Но на самом деле, может быть, вообще Серега сейчас где-то уже за городом чилит, отдыхает, и водиться-то ему не сильно, может быть, нужно. Ну, не знаю. Ждем в любом случае, пока ответит. Есть гудочки. Какие мощные гудки. Но в ответ пока. Олег. Серег, привет! Радио Рекорд Самара, игрушка H2Oшники. Мы с тобой в прямом эфире.
2: Очень хорошо.
1: Все, отлично. Значит, смотри, какая история. Ты писал, что хочешь пить. Мы тебе звоним по этому поводу. И у меня к тебе только один вопрос. Вот на кону сейчас 5 бутылочек. Ты заберешь все 5 или же заберешь, к примеру, 3 себе, а 2 оставишь другому участнику на розыгрыш?
2: Наверное, все 5 заберу.
1: Вот так вот, почему бы нет? Тем более жаришка уже наступает. Я тебя поздравляю, я тебе еще и аплодисменты отправляю. Вот, отлично, Серег, чем занимаешься, где тебя застали?
2: Работаю.
1: А, да ты на работе еще приятное с полезным совмещаешь. Да. Короче, я тебя не отвлекаю, хорошего тебе вечера. Еще раз поздравляю с выигрышем эксклюзивной брендированной рекордной воды.
2: Спасибо.
1: Пока-пока. Если хочешь так же, как Серег, забирать всю воду, то тоже пиши нам, что хочешь пить. Да и вообще залетай в наши каналы, в телеге, в Максе. Мы всегда пишем, сколько на кону, когда играем, и чтоб ты точно не пропускал.
3: Дэнс лето.

0: Рекорд. Новости.
1: Герой России Сергей Ярышев вернулся в Самару после лечения. В стране он стал известен по подвигу в СВО. 2 месяца в одиночку защищал Гришина, снабжение шло дронами. У Сергея отморозило стопы, потребовалась ампутация и протезирование. Ему присвоили звание Героя России и вручили золотую звезду. В Самаре его встретил губернатор Вячеслав Федорищев. Самарцам вручили более 230 ключей от новых квартир. Жилье получили представители годных категорий граждан, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Квартиры приобрела администрация в рамках госпрограммы развития жилищного строительства Самарской области в разных районах города. Для формирования специализированного жилищного фонда до конца года планируется приобрести 151 жилое помещение. На текущий момент уже купили 50 квартир. В Самарской области объявлено аж 2 желтых уровня опасности. Один из-за тумана. Ночью и утром 3 июля местами в регионе ожидается видимость до 500 метров и менее. А еще днем прогнозируется жара плюс 30 градусов. Днем 4 и 5 июля плюс 30, плюс 33. Еще больше новостей в наших информативных круглосуточных каналах в Телеграм и Макс. Радио Рекорд Самара. Подписывайся. Все это для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
4: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
3: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
5: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол?
6: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах «Фит-сервис».
5: Да, 100!
7: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк, возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.vital.ru.
0: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.

0: Плюс 25 в Самаре. По данным Яндекс.Погоды, ночью сегодня будет малооблачно и до плюс 16. На завтра синоптики обещают нам облачную с прояснениями погоду и до плюс 28 градусов. Ну и посмотрим, что на дорогах происходит. Здесь тоже все прекрасно. Сейчас 3 балла по данным сервиса Яндекс.Карты. Местами затруднения. Чуть постоишь на Уральской от АЗС до Южного шоссе. Полевая тормозит от Молодогвардейской до Арцебушевской. На Нововокзальной не получится разогнаться от Московского до Новосадовой в обратном направлении. Постоишь на Ленина от Челюскинцев до Новосадовой минут 5. И минут 5 потеряешь на Аврору от Наристрес до Дыбенко. Ждать, что пробки продолжат снижаться. Ну, а я тебе хочу напомнить, что каждый будний день нужно начинать правильно, а именно в компании Рекорда. Ведь специально для тебя легендарная рубрика «Засада», в которой ты предупреждаешь автолюбителей о том, на что стоит обратить внимание. Игры, подарки, а также неформатные треки в 8.40 в рубрике «Трэш-пати». Ну и полезная, важная, интересная информация. А еще мы продолжаем летнюю тему H2Ошники, где ты можешь выиграть фирменную артезианскую воду Рекорда от бренда «Кристальная». И все это с 7 до 11 по будням. Мега-утро на Рекорде с Серегой Шевченко. Все это для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio. Телефон Рекорд.

Dance Radio. Record. Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Новинки у нас имеются. Оказывается, китайцы создали лазер, который будет убивать комаров в домах. Первый мой вопрос был, когда я прочитала эту новость в нашем телеграм-канале Радио Рекорд. А зачем? Зачем убивать комаров? Почему именно лазером? Просто для меня все, что лазера, это игрушка кошачья. Я со своим котом только такое играю. Тем временем, друзья, сегодня еще и Всемирный день собаки. Зоопраздники сплошные. Поздравьте своих питомцев. Непременно купите что-нибудь вкусное. Я вот заметила, что еду ценят как-то вот больше, чем игрушки. В принципе, и понятно. Леони в этом часе и Стэй услышим.

еще Мартин Гаррикс и Repeat It. Также в этом часе Алок, Dive Into Me. Уже сейчас Али Фарбин и Body Talk, и все это рекорд. Dance летом. Рекорд.

0: мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Record. Реклама.
2: Световозвращатель «Катафот», изобретенный русским матросом, спасал корабли, обозначая опасные пути для ночной навигации. Сегодня изобретение матроса спасает тысячи велосипедистов от попадания в ДТП. Позвольте водителю увидеть вас за 200-300 метров. Установите катафоты на свой велосипед. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
3: При участии Госавтоинспекции. Инспекции по Самарской области.
4: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя», 240-60-60.
5: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
1: Телефон рекламный службы.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия начала импорт бензина из Индии, сообщает Рейтер со ссылкой на источники в отрасли. Поставки производятся морским путем, а общий объем импорта по данным агентства может достигать около 400 тысяч тонн бензина в месяц из разных стран, включая Белоруссию. Минэнерго России и индийские власти комментариев не предоставили. Россияне смогут получить налоговый вычет по взносам на долгосрочные сбережения. Льгота будет распространяться на страховые взносы по договорам добровольного страхования жизни, заключенным с 1 января прошлого года в пределах 30 миллионов рублей. Депутаты Европарламента призвали президента ФИФА Инфантино отменить допуск российских юниоров к чемпионату мира. По данным Политико, 44 парламентария считают, что возвращение российских команд на международные турниры преждевременно и может привести к отказу ряда сборных играть с ними. Ранее ФИФА разрешила юношеской сборной России выступить на чемпионате мира U15 в Азербайджане. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
0: ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Вуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-2130.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акцизы до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток безалкогольный «Добрый» в ассортименте 129 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте. Дэнс лето
0: на рекорде. Yeah!

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Луха защитят от похищения. В селе Лух хотят установить камеры, потому что туристы постоянно воруют таблички с названием населенного пункта.
2: Что за туристы? Что за лоха-туристы? Это что, туристы специально ездят в Лох за табличками? Конечно. Как в Милан за одеждой, что ли?
3: Ну, разумеется.
2: Как бы воруют все, даже лохов.
3: Лохов в первую очередь. А я хотя бы украл табличку на выезде из Лох. Лох перечеркнутать. Антилох.
2: А не проще ли переименовать село из Лоха в Красавч или в Умницу? Просто переименуйте.
3: Они гордят по своей малой родине. Дед жил в Лохе.
2: В каком смысле?
3: Хорош, самый что есть хороший.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.
4: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
5: В Самаре плюс 23, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня ночью будет малооблачно и до плюс 16. На завтра синоптики обещают нам облачную с прояснениями погоду и до плюс 28 градусов. Ну и напомню тебе, что мы продолжаем розыгрыш эксклюзивной фирменной артезианской воды рекорда от бренда «Кристальная». По будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним в прямом эфире. Но уже сам участник решает забрать весь приз, все бутылочки, которые на кону, или же поделиться частью со следующим игроком. Изначально всегда у нас 4 бутылочки плюс то, чем поделились. Ну и для участия отправляй фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Неважно, куда ты напишешь ВК или телегу, обязательно укажи свой номер телефона. Все подробности, информацию о накопленных литрах ты можешь посмотреть в телеге и Максе «Радио Рекорд Самара». Ну и все это для детей старше 12 лет.
4: Это обычное утро обычного человека. А это утро человека, который слушает рекорд.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, это радиостанция «Рекорд», и здесь мы, Кремов и Хрусталев. И стало быть, как всегда, вместе с вами, дорогие наши разлюбезные радиослушатели, мы будем обсуждать разные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, булгаковский профессор Преображенский, тот самый успешный пластический хирург, который сделал из милой собачки уродца Шарикова, как известно, говорил: если вы заботитесь о своем пищеварении, мой вам добрый совет, не говорите за обедом о большевизме и о медицине, и, боже вас упаси, не читайте до обеда советских газет. Ну и поскольку Преображенский был одним из самых сомнительных литературных персонажей, сноб, эгоист, авантюрист и ответственный за создание одного из самых опасных социальных существ, мы его дурацкие советы, конечно, не слушаем, а читаем все газеты и обсуждаем более-менее все, и медицину, и большевизм, и вообще все, что попадется под руку, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Предприимчивые россияне начали продавать места в очередях на заправке. Схема простая. Человек дожидается своей очереди, а когда подъезжает к колонке, уступает место клиенту за деньги. В Краснодаре такая услуга стоит около 3000 рублей. При этом, по словам пользователей, в комментариях в некоторых других городах за возможность не стоять в очереди просят уже 5000 рублей и даже больше.
2: 5000. Вот, знаете, я, конечно, оптимист, и поэтому всегда вижу хорошее. Для меня стакан всегда наполовину полон. Все-таки, знаете, хорошо, что вот проблемы с бензином, а не с уличными туалетами. А то бы они продавали нагретые места на горшках. Знаете, там, держу толчок, садись за косарь. А я так не хочу.
1: Да, знаете? Тем более у нас хорошие новости, что, смотрите, это в других регионах 5000, а у нас в Краснодаре 3. У нас как бы копейки.
2: Да,
1: почему нас... нам сообщили именно об Краснодаре? Да,
2: да? Конечно.
1: Потому что мы же с Краснодара.
2: Еще лучшие, вообще замечательные новости, да? Стакан вообще просто почти полный. Но, знаете, ну я вот реально думаю, это вот с бензином случилось. Они уже там что-то перепродают. А ведь сразу же ты невольно, извините за такое нетанцевальное слово, экстраполируешь это на все остальное. Вы знаете, вот я боюсь, реально, я больше всего боюсь ситуации с женщинами.
1: Там, а что с ситуацией?
2: Ну, например, женщин там что-то не станет, станет мало. Да, и они будут продавать на них место сверху. Типа, там, знаете, я на ней уже лежу, как бы, все, давай, косарь, ложись.
1: Да, а если сзади, то 3000. Не косарь.
2: Вы думаете уже, как они.
1: Да.
2: И что-то было сказано.
1: Уже нагрето там все.
2: Да, все на это.
1: Нагрето. Расшевелено.
2: А вот на заправке как раз нагревать не надо. Опасно. И, значит, ну, схема, было сказано, схема простая, значит, очень простая. Значит, человек дожидается своей очереди, а когда подъезжает к колонке, уступает место клиенту за деньги. Слушайте, а вот скажите мне,

0: какие идиоты готовы за это заплатить 5000 за место? Да? То есть, смотрите, значит, место 5000, ну, там, плюс 20 литров бензина, да, 20 сейчас отпускаю, да, это будет стоить, там, ну, в среднем 7000 рублей. То есть 5000 за место, там, ну, плюс-минус, в зависимости от бензина, там, еще 2000. Значит, 7000 рублей – это километров, ну, не знаю, на 150, ну, может, на 200. Слушайте, а им не проще на самолете? Потому что, вот, например, билеты на самолет Питер-Москва в среднем стоят 3500. А это, извините, 700 километров. То есть, а туда-обратно это 1400, да, километров за 7 тысяч можно пролететь. Им не выгоднее на самолете летать, а по городу на такси люкс там ездить с водителем. Да, слушайте, да за 7 тысяч можно даже крановщика уговорить на кране тебя подвезти от лобни.
1: Да за 7 тысяч нормальный крановщик тебя на руках отнесет. Просто вот, знаете...
0: Без крана?
1: Без крана, просто так.
0: Че, они куда? Что, у них трубы горят? Зачем им... Ну, 5000? Серьезно, платят? Серьезно, что? Куда они едут?
1: Вот такие-то шикарные какие-то водители, знаете, такие при деньгах, такие вот, ну, куры не клюют такие, знаете,
0: окей.
1: Буржуазия.
0: Хорошо, но заплатил он 5000 ему. А если он тебя обманул?
1: Как это?
0: Ну, как, смотрите, ну, продал тебе, значит, место в очереди, взял 5000, а оно уже продано. Знаете, как это вот с квартирами бывает? Называется двойная продажа. И ты, значит, такой радостный, там, стоишь, там, сейчас, типа, заправишь свои долгожданные 20 литров, значит, а тут другой балбес подъезжает. Ты кто там? Это мое место, я здесь работаю, люди в курсе, там, я его уже купил за 8000. А потом другой подъезжает. А я здесь вообще все места на заправке выкупил. И в тубзике, кстати, место тоже.
1: А зачем тубзик?
0: Ну, на всякий случай, в тубзике же место тоже можно.
1: Да зачем, если можно за заправку отойти? Это нет, это фантастика.
0: Да, ладно, это глупость, сморозил. Тогда, извините, что? Тогда куда ехать? Тогда только ехать покупать уже место на кладбище. Потому что, да, потому что, ну, я уверен, что и там уже кто-то его держит, чтобы перепродать.
1: А прям так лежит там, да, вот как бы?
0: Почему лежит?
1: Ну, нет, живой. Ну, живой, да, лежит, держит место.
0: А, конечно, это да, конечно, лежит живой. Конечно, тут место, разумеется, на кладбище.
1: Ну, или деда нужно... положил, а дед уже не очень там, ну, там...
0: Ну, хотя за 5000 умереть нет, нереально. Там это, там сейчас все. У нас ищи дурака. Кто там за 5000? Там уже,
1: другие,
0: да,
1: порядки просто, да.
0: Да, но ведь бог с ним... Бог с ним,
1: с бензином.
0: Грустным. Нет, с бензином ты не бог с ним. Да нет, с бензином бог с ним. Плевать мне вообще на этот бензин наплевать пока. Пока он, этот бензин, не превратился в цены в магазине. Но вопрос не в нем, действительно. А вот смотрите, люди предприимчивые у нас, да?
1: Что там мутят, устраивают. Да.
0: И не только. Кстати, где-то там постоянно эти новости льются. Где-то сегодня читал, что где-то на заправках уже шашлыки делают или что-то. Там люди, ну, там
1: те, кто стоит в очереди. А, да. Да, Петрозаводский, да, пенсионер умер.
0: А, серьезно?
1: В очереди за бензином.
0: Да, тоже что-то слышал. Короче, отсюда вопрос. Вопрос, ну, актуальный, увы. Простой, нормальный чешский вопрос. Случаи на заправках. Вы же все заправляетесь, все ездят сейчас на заправках, да, то есть даже не так. Вы ездите на заправки чаще, чем раньше. Да, заправки сейчас стали центром нашей
1: там
0: жизни.
1: Там кофе, хот-доги. О, там
0: шашлыки, все, да, пенсионеры, все там.
1: То есть случай на заправке не с бензином.
0: Нет, да бог, не обязательно, со чем угодно, не только с бензином.
1: Или за заправкой.
0: Да, это вообще то самое интересное.
1: Пройдем
0: за самая мякотка, да?
1: Отвезите его за заправку, а там такое.
0: Короче, последнее твое впечатление от заправки. Приехал.
1: Может, не последнее, может, самое яркое какое-то.
0: Ну, да. Да, а самое яркое в каком смысле?
1: Ну, что было, случилось 10 лет назад, но до сих пор все болит.
0: Ну, это совсем интересно. Обсудим в народных новостях.

0: Крем-хруст-шоу.
1: 96-летние американки пригрозили выселением из дома престарелых за слишком шумные вечеринки. Рыжеволосая пенсионерка по имени Лилиан регулярно включает громкую музыку, приглашает всех на танцы и угощает соседей алкоголем. А ее ролики собирают миллионы просмотров в соцсетях. Получив письменное предупреждение от администрации, бунтарка демонстративно порвала его и заявила, что продолжит тусоваться, ведь платят за проживание около 12 тысяч долларов в месяц.
2: Блин, слушайте, а вот почему у нас таких бабушек нет? 96 лет, да, а зажигает как студент химического факультета. А у нас, слушайте, у нас бабуле стукнуло 70 лет, да, уже какой-то платок, пальто и сидит на скамейке.
3: И все деньги выкинула в окно мошенникам. Нет бы платить по 12 тысяч долларов за месяц.
2: Откуда это? Нет, она бы и платила, но они уже все с балкона ушли. Послушайте, я бы у такой бабки, я бы сам тусовался. Рыжеволосая, да, там, по имени Лилиан, да? У нас почему пенсионеров таких имен нет?
3: Я знаю одну Лиля.
2: Ну, да, Лиля это куда? Куда еще не шло? Рыжеволосая, регулярно включает громкую музыку. Приглашает всех на танцы. Угощает соседей алкоголем. Это не бабка, это огонь. А еще рыжеволосая, а волосы
3: уже развиваются. Вы уже третий раз повторяете, что рыжеволосая.
2: Да, это мне важно.
3: Фетиш?
2: Нет, ну представьте, бабка где же танцует, волосы развиваются.
3: А если это парик, они еще могут еще и слететь с нее в танцы. Дополнительная движуха такая, знаете. То есть плюсы такие.
2: Нет, ну это мне такой вид движухи, да, это не очень нужно. Но, знаете, главное, конечно, чтобы она танцевала. Вот то, что танцует, это очень хорошо, но все-таки в ее возрасте, ну, она сейчас не слышит, может, нас, но ей передадут, я
3: обязательно
2: надеюсь.
3: Обязательно, у вас много там слышать.
2: Да, очень важный совет. Тут важно, когда что танцевать. Главное, чтобы она не танцевала под музыку Радио Рекорд.
3: А что это вам не нравится?
2: Нет, мне, дело не в этом. Просто у нас тут треки быстрые, да, и бабушка под них может, ну, развалиться просто. Поэтому лучше танцевать под Радио Ваню. Там в США, надеюсь, есть Радио Ваня? Ну, или хотя бы Радио Джонни.
3: Ну, конечно, есть. А сейчас везде все есть, как бы. Ну,
2: нет,
3: интернет никто не отменял.
2: Нет, не важно, просто если танцевать, то, не знаю, там, под радио дача. Ну, у них там дача в США нет, но у них там есть ранчо. Там, танцевать под радио Санчос Ранчо, например.
3: Это такой ведущий там, да?
2: Там, я не знаю,
3: наверное. Нет, тоже как бы тоже рискованно. Нужно вообще под какую-то не танцевать, вообще не музыкальную станцию танцевать. Под маяк. Под маяк.
2: Да, это вообще идеально. Вот это для пенсионеров это идея. Тем более, что она не понимает.
3: Да.
2: Вот под это можно. И значит, что там? Она после того, как она получила письменное предупреждение администрации, бунтарка, как ее назвали, да?
3: Прет против системы, да, бабка, как да, не в себя.
2: Ух, да, вагон. То есть еще, да, революционерка. А бунтарка демонстративно его порвала, да, и заявила, что будет тусоваться, ведь платит за проживание около 12 тысяч долларов в месяц. То есть, я еще раз, да, вот, бабуся только за аренду платит 12 тысяч баксов. То есть там миллион рублей примерно, да?
3: Ну, она там еще за еду, как бы она платит там.
2: Ну, а так, да, и это у нее, да, только аренда хаты лям. И, наверное, извините, там, если у нее если 12 тысяч баксов это только за квартиру, то у нее, наверное, аренда там спиц. Да, и салфетки для сундука. И одна аренда маринованных патиссонов. Это баксов 500, не меньше. Что еще у бабушек?
3: Ну, диджей еще, если она танцует. Ну, с вертушками, тоже как бы. Дополнительные траты.
2: Поэтому не хочу молодую. И вообще все эти молодые, особенно эти зумеры, зумерши, они сейчас живут и выглядят как старички. Как бы, да, как
3: а это подтянутая.
2: Конечно. Да, 96-летняя рыжеволосая молодуха.
0: Радиоканал 101,5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
4: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
5: Здравствуйте. В последнее время в Самаре, пока едешь в лифте или ждешь автобус на остановке, частенько наткнешься на плакаты, с которых смотрят незнакомые люди с уверенными лицами, а под ними надпись крупными буквами. Ваш защитник в сфере ЖКХ. Глядя на эти плакаты, невольно возникает мысль, а ведь настоящего защитника в сфере ЖКХ самарцы знали бы в лицо. Потому что если человек реально годами воюет с управляющими компаниями, добивается перерасчетов, ремонта подъездов или дворов, о нем знают. Его знают соседи, его знают в районе, его имя гуляет по домовым чатам. Но лица на плакатах незнакомые, абсолютно. Из чего вывод простой. Защищать нас эти люди решили совсем недавно, прямо накануне очередных выборов, что, конечно, показательно. Впрочем, на плакате есть номер горячей линии, и я решил позвонить, поинтересоваться, чем конкретно защищают, от кого и как. ответили. Перезвонил еще раз.

0: опять тишина. А ведь подождал подольше. Вдруг защитник ЖКХ по нужде вышел. Или покурить. Кстати, это очень символично. Горячая линия защитников в сфере ЖКХ, которая не берет трубку, это примерно как пожарная часть, которая не отвечает на звонки и поэтому не выезжает на вызов. Хотя ЖКХ – это действительно пуля для реального дела. С судами, перерасчетами, конкретными фамилиями ответственных лиц и организаций. И все это требует не плакатов, а работы. Ежедневной, скучной и без красивых фотосессий. Вот и получается. Плакат висит на каждой остановке. Лицо уверенное, лозунг громкий, а горячая линия молчит. И это, в общем-то, все, что нужно знать о подобных защитниках в сфере ЖКХ. Они даже не попытались сымитировать работу, решив, видимо, что мы с вами просто поверим им на слово или попробуем позвонить на горячую линию.
1: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
2: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
4: Телефон рекламной службы 212-99-90.
2: Радио Рекорд Самара проводит эксперимент. В нем участвует около 100 тысяч человек. Мы случайно выбираем игроков, которых мучает жажда, и выводим в эфир. Выясняем, как они ведут себя на глазах. Ой, точнее, ушах остальных слушателей.
5: Стань H2O-шником Рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В Телеграм и Макс каналах «Радио Рекорд Самара» для детей старше 12 лет.
4: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
6: Крем-хруст-шоу. Мужская лысина – один из главных трендов 2026 года, считают стилисты и дизайнеры. По их словам, мода вновь возвращается к образам 80-х и 90-х, когда залысины и полностью бритая голова считались естественными и брутальными. Позже, с развитием пересадки волос, отношение изменилось, и многие мужчины стали бороться с облысением. Теперь, как утверждают эксперты, тренд снова смещается в сторону естественной внешности.
7: Я не понял. То есть теперь все те, кто пересадил волосы, будут их обратно выдирать?
8: Ну, нет, никак выдирать. Нужно к специалисту обращаться. В Турцию.
7: Конечно. Лететь. Нет, разумеется, специалисту. Сейчас появится новая услуга отдирания волос. И, кстати, ребят, новая тема для тех, кто хочет подзаработать. Да, отдиральщик волос. С этим даже психологи справятся, если что. Так, то есть и заработать можно, и работа не пыльная. Вы бы не стали отдирать?
8: Да еще можно как бы двойной заработок получить. Как бы у этого, который захотел стать лысым, и потом продать парик. Жиловолос.
7: Отодрав, да?
8: Да.
7: То есть, давайте вот с вами представим практическое значение всего этого. То есть, а у нас же, мы же все живем, ну кто мы такие, чтобы плыть против течения и против трендов?
8: Ну, да? Нас так считают стилисты и дизайнеры.
7: Те особенно, конечно.
8: Да, не доверять стилистам и
7: конечно,
8: дизайнерам.
7: Конечно, нет. Ну, нет, дело не в... Да, ну, вот сначала все, знаешь, как так сказать, да, сначала буйные идут, да, самые в тренде, первые. Остальные на них смотрят, пропускают вперед. Сейчас пропустят вперед, потом увидят, что все стали лысыми, и все начнется. Все, кто пересадил, будет обратно их высаживать или отсаживать. Как это называется? Отсадил волосы?
8: Ну, в наше время вообще-то просто брили башку.
7: Ну, не важно. Ну, брить, это одно, а так, чтобы прямо полностью их высадить. И то есть, значит, смотрите, то есть сейчас получается, значит, и Павел Дуров, да, вот свои пересаженные эти начнет выдирать. Я, кстати, вот тут я категорически против, потому что надеюсь, что этого не будет, потому что начнется путаница, да, потому что его просто после этого не узнают, да, какой-то лысый мужик там, да, просто призывает почему-то покупать монету тон. А, да? А его лысым же никто особо не помнит.
8: Мы его,
7: да?
8: Все запомнили вот таким вот волосатым и полюбили, да.
7: Да, мы его любим именно волосатого. Я надеюсь, не будет путаницы. Но, значит, самое главное, значит, что там? Мужская лысина — один из главных трендов 26-го года. Значит, мода вновь возвращается, как было сказано, к образу 80-х, 90-х годов, когда залысины и бритая голова считались естественным и брутальными. А что это действительно так? То есть лысина Горбачева — Это было брутально?
8: Ну, получается, да, потому что, на самом деле, все вот нынешние современные известные бруталы тогда были волосатыми. Брюс Уиллис был волосатым, Гоша Куценко был волосатым, Бондарчук был волосатым. И причем не просто волосатыми они все были, они были длинноволосыми.
7: Конечно, и, даже Пугачева была волосатой, да? Так вот, я и говорю, значит, эта мода, видимо, тогда, в 80-х, они имеют в виду, была связана, ну, с нашими верховными правителями, да, с лидерами наций, да, они просто менялись в тот момент, когда вылили, так сказать, там, генсек, потом это стало президентом и так далее. И тогда да. То есть, ну, тогда смотрите, если это связано, эту моду диктовали сверху, да, а тогда эта мода должна была меняться, ну, буквально каждые несколько лет, в соответствии с известным правилом чередования лысых и волосатых. Потому что, как известно, да, мы знаем это правило в политике, в нашей, в российской, да, Ленин был лысый, Сталин волосатый, Хрущев лысый, Брежнев волосатый, Андропов лысый, Черненко волосатый, Горбачев лысый, Ельцин волосатый. Ну, а дальше история обнуляется, там, да? Не может. То есть, вот, то есть, если в этом дело, как бы, да?
8: Чередование лысых волосатых есть даже здесь, прямо здесь, прямо в студии.
7: Здесь у нас,
8: да, видите, вот прямо, да. Тут, вот, а как, в одной комнате.
7: А с кого начинаем? С лысого или с волосатого?
8: Давайте лысого погоняем.
7: Да, вы и так пытаетесь это делать. Но, кстати, хватит гонять лысого.
8: Ну, ладно, не буду больше, успокойтесь.
7: Поэтому, конечно, у нас мода на лысых действительно очень капризная и переменчивая. Сегодня в моде лысый, завтра волосатый. И я не понимаю, да? Но вот я могу сказать, что при этом, вот сейчас, да, вот вроде они говорят мода на лысость, но, например, среди депутатов лысых почти нет. А вот Милонову, ему пора уже космы эти...
8: Да нет, зачем? Это так же будет неузнаваемо, как Дуров лысый. Уже мы не узнаваем, так и что же будет узнаваемо.
7: Нет, но у него есть, смотрите, у него есть отличительный. Он рыжий же, у него рыжая борода, если останется. Лысый с рыжей бородой. Да, и, кстати, и женщины-депутаты все волосатые. Ну вот как реально, ну назовите хоть одну лысую.
8: Ну там сложно все. Может быть, там, знаете, уже женщины такие, как бы, хитренькие. Они, может быть, паричок.
7: Хватит. Нужен новый законопроект. Вот к депутатам, кстати. Нужен новый ГОСТ. ГОСТ Гоши Куценко. Например. Такой как... Не, ну чтобы прям вот... Давайте, кстати, о чем мы все это...
8: А я за молодого Гошу Куценко, за волосатого. Я его таким привел. Он же был когда-то волосатым. В кино там, да. Ну что, смотрите, лысым... А, хотя лысым родился, да.
7: Лысым родился. Волосатость, это какая-то была черная, серая абсолютно полоса в его карьере. Его никто не помнит. Все помнят лысый. Лысый — это действительно тема. Вот, смотрите. Вот, я не туда. Вот, смотрите.
8: О, лысый.
4: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fidelity.ru.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.

0: Прямо сейчас для самых опытных и уставших от прослушивания радиослушателей, которые устали от слушать кого-то еще и хотят слушать самих себя. Прямо сейчас момент в нашей программе специально для вас. Вы будете слушать себя, то есть свои собственные сообщения, которые мы будем читать в эфир. Кое-что из них, разумеется, это называется у нас «Народные новости». И вы, наши пишущие радиослушатели, тут уже их... кучку-другую написали. Народные новости, что там?
1: Ну, тут у нас была новость о том, что некие наши предприимчивые сограждане начали продавать места в очереди на заправках из-за дефицита бензина. И мы спросили тебя о случаях на заправках, то есть о любых случаях, с бензином, не с бензином, на заправке, за заправкой, в кафе заправочном. И очень много историй, конечно. И, кстати, очень много историй, как в этой новости. Вот, например, такая. Мое почтение, КХ. Уже неделю заправляюсь по ночам, очередь всего по 10 минут. И как раз была вот такая вот эта ситуация. Подошел ко мне иностранный специалист, занявший место возле колонки. Я сразу понял, что у него начальная стадия деменции, так как находился он от колонки метрах в 15. Просил 2000 рублей, а для Москвы достаточно скромно. Видели бы вы это лицо, олицетворяющее разбитые надежды вообще на все. Ну, то есть, его можно было просто объехать. Он стоял в 15 метрах от колонки и просил за место 2000.
0: Я не понял, это бизнес или деменция?
1: Ну, такая, вот и то, и другое, комплексно.
0: Я не понял, в чем смысл истории.
1: Ну, в том, что человек решил сработать по этой схеме, как в нашей новости, да? Ну. То есть, как продавать свое место...
0: Так, тогда это не деменция, это, да, ну, да. Ну, и, ну, кстати, недорого, действительно, для
1: Москвы. Ну, в 15 метрах стоял, как бы, от заправки, и перед ним было пусто.
0: Но неопытный, да, конечно. А, в этом смысле, да, конечно.
1: Наверное, я не знаю, да.
0: Но поэтому нужно, вот именно поэтому, ребятки. Значит, те, кто занимается вот таким бизнесом, продает места в очереди на заправках. Ну, что вы как, ну, маленький. Вот к этому идиоту обращаюсь, про которого он пишет. Ну, надо же не на машине, просто на машинах. Надо ездить на машинах с прицепом. Да, желательно... Пускай даже два будет, ничего страшного.
1: С автодомом.
0: Да, автодом, он занимает сколько?
1: Да. Там... А автодом с прицепом еще больше. Автодом плюс автодача. К нему. Чуть поменьше, чем дом, но тоже такое вместительное.
0: Да, а есть... А еще и авто... Хотя есть туалет же внутри автодома есть, да?
1: Да, конечно. Вот. В этом есть смысл.
0: Поэтому, если хотите, смысл весь в туалете.
1: А что еще?
0: Там, кстати, и душ есть. Поэтому, конечно, если хотите реально продавать какой-то прицеп, ну, не обязательно даже автодом. Можно просто кого-то с собой... Часто, знаете, возят этих...
1: Гусей возят, я видел, там, свиней в прицепе.
0: Нет, без прицепа. Можно...
1: Свиней без прицепа тоже можно возить. Свиней можно в коляске мотоцикла возить.
0: Да нет, я про других свиней, которые это продают, я имею в виду, на заправках. Но, значит, я там хотел зацепиться за... Ладно, уже не будем возвращаться. Там просто был важный момент в этой сообщении. Уже все поздно, думаете, да?
1: А вот какие-то вот такие интригующие истории, как бы, ну, до конца непонятные на заправках. Видимо, про заправки пишет человек, раз мы попросили. Вот Сергей пишет. На пенек сел, косарь отдал.
0: Ну а что вы хотите?
1: За удовольствие посидеть на пеньке?
0: На заправке. Нет, вообще сидеть не хочу, но на заправке. Ну и нет, а может быть нет. Понимаете, ведь а если наши люди уже продают места на заправках, а мы знаем, да, мы знаем бизнес-жилку наших людей, то, возможно, где-то продают и пеньки. Просто мы не знаем ситуации, где напряженка с пеньками. Есть же какая-то история?
1: Ну да.
0: Где, вот хочется тебе посидеть, ведь дорога ложка к обеду.
1: Нет. Да.
0: Некуда сесть. И где-то... Из какого он региона пишет,
1: кстати? А я уже потерял.
0: Наверное, есть какой-то регион, какая-то ситуация.
1: А я и в регионах-то и не разбираюсь.
0: Ну, неважно, плевать. Вот представьте себе, что это за ситуация? Вот когда человеку, вот как вот срочно нужен бензин, ему продают место в очереди, ему срочно нужен пенек. А ему как все, как бы... Что это такое? Вот где такая может быть ситуация?
1: Где угодно, страна большая, где угодно. От Владивостока до Калининграда это можно.
0: А как у нас, кстати, с заправками пеньков? Как, где вот можно пенек хороший как бы купить?
1: Такой,
0: да, чтобы вот... Да.
1: Мяконький, что здесь, да? Кожаный.
0: Кожаный пенек. Я знаю, где купить. Да, давайте я почитаю. Ну вот пишет... Слушайте, голосовых много, мы их мало. Давайте... Так. Кто тут... Вот Евгений, давайте сейчас.
2: Привет, уважаемая студия. После ваших слов расскажите самый яркий случай на заправке. Со мной произошло 2 дня назад такое ужасное событие на заправке. Я очень сильно спешил по работе в услугу. Заскочил на одну желтую заправку. Не буду называть.
0: Ну, не знаю, чем заканчивается эта история, но в моем случае она как раз заканчивается вот наоборот. Я обычная, знаете, когда очень хочется, вижу обычную заправку. Да, она обычная. Когда забегаю, она уже желтая. Не успеваю. Бывает такое?
1: Да, а кстати, вот по поводу таких историй. Смотрите.
0: Каких?
1: По поводу забегать.
0: А в чем эта история? Вы поняли?
1: Ну, не знаю, давайте.
0: Почему? Желтая заправка. Что? Она имеет, что какая-то желтая.
1: Ну,
0: а какая-то, что
1: у них корпоративный цвет желтый, там, есть там разные синие, там, желтый.
0: Не, послушайте, сейчас надо, может, надо. Давайте ему позвоним, потому что это, ну что, это нехорошо.
1: Ну, звоните, если это нехорошо. Мне так это зашибись, как бы. Но если вам нехорошо, то звоните.
0: Что это?
1: А вот что?
0: Не дали высказаться человеку, вам хорошо? Евгений, да, это был? Евгений, да.
3: Алло.
0: Дорогой мой, Евгений. Да?
3: Приветствую, да. Да, это я.
0: Да, дорогой, да, для начала скажи, у меня к тебе вопрос. А почему ты нас по-разному называли? Нас обзывали, нас хвалили, нас очень обзывали. Но вот ты первый человек, который назвал нас так, что я не знаю, не могу прийти в себя и у Кремова лицо прям искорежено. Почему ты нас назвал студией? Ты сказал, привет, студия.
3: Дорогая студия, я два раза пытался записать.
0: Да ты посмотри, я понимаю, ты видел где-то фотку Кремова. Да, Кремова.
1: Ну, мы не студия, мы двушка.
0: Да, так вот именно. Да, вот как студия. Да, ты давно видел его? Ну хорошо, дорогой, что ты там? Значит, что там у тебя случилось? Ты на желтое заехал, да, или что?
3: Да, я заехал на желтую заправку, долго отстоял в очереди, и уже уставший пошел оплатить. Сначала за бензин, потому что теперь у нас на заправках все жадные. Ты сначала платишь, а потом получаешь свой
0: доход. Это, блядь, то есть это ты называешь жадностью. А доброта, это когда ты сначала заправился и уехал, да? Ну что не...
3: Я никогда так не сделал.
0: Тогда почему? Ну, нет, послушай, ну давай...
3: Это можно назвать жадность наоборот.
0: Давай назовем все-таки своими именами. Почему бы не быть добрыми и щедрыми, не дать нам заправиться и уехать просто так? Так, и что дальше было?
3: Это запрещает нам УК.
0: Да, ты это знаешь. Как сказать с УК, кстати? Ты сколько сидел? Сидел?
3: А?
0: Сидел уже, нет?
3: Нет, зачем?
1: Жизнь впереди долгая.
0: Интересно. Ну давай дальше, что? Ты заехал на желтый, приезжаешь ты, да? Так, заправка, заправься сначала.
3: Оплатил, подхожу к колонке. Беру в руки пистолет и только пытался поднести его к бензобаку открытому, как с него начинает литься бензин. Итог. Несколько литров дорогущего, такого жизневажного для нас бензина оказалось на асфальте, на моих штанах, на машине и на кроссовках. И тот человек, который заправлялся передо мной, я бы, наверное, на его месте сходил в церковь, потому что я стоял и проклинал его за то, что он не отжал кнопку на пистолете.
0: Секундочку. Ты проклинал его, когда на тебя пролилась такая ценная жидкость, как бензин? Да я бы его... Это первое. А второе. Чувак, а что это значит? Взялся за шланг? Я вот за шланг просто так не берусь. Я точно знаю, когда я берусь за... Что? Нет, я когда берусь за шланг, я точно знаю, будет литься, струится, не будет литься. Ты должен... Ты не посмотрел, что ли? Отсюда вы очень простой вывод. Не берись за шланг. Если есть подозрение, что может с него капать... Да, может. Вот у вас как с этим Кремов?
1: С этим отлично, пока, слава богу, все работает как часы. С кукушкой.
0: То есть взялся за шланг, а что дальше?
3: Ку-ку-ку-ку. Его можно брать?
0: Кто? Что можно брать? Шланг чей?
3: Если шланг будет твердым, на заправке его можно брать?
0: Нет, это вообще...
1: Это вообще срамота какая-то. У нас это нет, это не наш путь.
0: Нет, вообще нет. Я вообще... Стоит человек, да?
1: У него нужен твердый шланг, ты его берешь. Нет, ну что? Так вы знаете, так мы далеко уйдем.
0: Не, не надо, да, давай становимся на этой истории. Хорошо, вывод какой?
3: Вывод нужно сначала проверять пистолет на его профпригодность, а только потом оплачивать.
0: Вот, и я тебе про это же. Сначала проверяешь пистолет, да? О, кстати, мне надо его проверить сходить. Сейчас. Ну,
1: просто народная мудрость какая.
0: Да, сейчас проверю. Сейчас надо проверить быстро. Я сбегаю и через несколько минут вернемся.
1: Моя кукушка прошла.
0: Да.
4: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Россиян предупредили об уголовной ответственности за попытки подкупить сотрудников АЗС. На фоне ограничений на продажу топлива в более чем 40 регионах некоторые водители пытаются договориться с операторами заправок и предлагают деньги, чтобы получить больше бензина. Юристы напоминают, что такие действия могут квалифицироваться как коммерческий подкуп. Максимальное наказание – штраф до 1,5 миллиона рублей или до 7 лет лишения свободы.
1: Пытаются договариваться? Это как? Типа, сделай по-братски, как?
2: Да, но то мы и люди, что-то, мы должны договариваться. Как бы. Нужно как бы все проговаривать. Все. Вот. Это же очень цивилизованно.
1: Но как это происходит? Типа, они этих кассиров, они с ними прямо вот на кассе договариваются? Или типа в сторону отводят? Типа, можно тебя там, да, вот, давай в туалет на минутку, да, зайдем, тут дело есть там. Иди сюда, да, или как?
2: Дело в том, что если он отойдет с тобой в туалет, как бы там кто-то другой займет его место. Нужно сразу на кассе договариваться. Прямо так.
1: Да,
2: ну, подмигивать, знаете, чтобы сзади люди не услышали там, да?
1: Как бы вы договаривались.
2: Как так, это. Так, подмигивал бы там, да, там. Пс-пс. Чернобровый.
1: Ну. Нет, они же деньги еще предлагают. Пошуршать.
2: Пошуршал или позвенел монетами.
1: Вот видите, мы не знаем даже, как юристу предупреждать. Понятно, что уголовка, что ответственность. Понятно, что штраф, и даже уголовка. Но как это делать, даже вот толком неизвестно.
2: Вот непонятно, за что уголовка. Смотрите, я хочу больше бензина и плачу больше денег. Еще 2 недели назад это было нормально.
1: Правильно, да? 2 недели назад.
2: То есть, я хочу, хочешь больше, плати больше. Времена хочешь еще меняются. Больше, еще больше, пожалуйста.
1: Конечно.
2: А сейчас уже как это, почему? Это же схема просто вот такая вот.
1: А понимаете, вы сейчас рассуждаете категориями прошлого,
2: ну,
1: да?
2: В общем,
1: мало
2: да.
1: Ли, что было. Договаривай. Раньше это называлось купить бензин.
2: Да, купить много бензина.
1: Но, смотрите, видите, значит, и в любом случае эта схема, вот эта договариваться, она не работает, потому что они палятся, да, и больше, или их там сдают сами кассиры, да, ну,
2: да, разобрать. Юристы уже насторожились.
1: Даже юристы знают, мы об этом узнали, новость, да.
2: А может, сами юристы пытались договариваться?
1: Ну, не вода, и поняли, что бесполезно. Ну, не важно, так вот, в любом случае, поэтому не надо договариваться с сами этими кассирами, с теми, кто за стойкой стоит. Не нужно договариваться с ними, уже все, тему спалили. Действовать нужно через их близких. То есть нужно знакомиться с их родственниками, да, заводить там какие-то отношения с ними. А лучше всего сразу же жениться на бабушке кассира заправки, да?
2: А, то есть в хорошем смысле слова с родственниками. Я думал, предложить там бабушку в заложники взять.
1: Нет, конечно, зачем?
2: Моя бабушка у меня.
1: Еще хуже. Нет, это уж когда совсем бензина нет, когда литр остался. Нет, а так просто женился, да, так сказать, на бабушке за 50 литров 95-го. А что, кстати, это сейчас выгодный брак. За полный бак бензина, да, на бабе клаве. А когда она умрет, да, она, может, еще и канистру с дизелем завещает. То есть есть все резоны. А не так грубо сразу пришел к кассиру, да, сразу требовать. Но а так пришел уже с ее... А вот представь, вот вы пришли к кассиру так просто же, что там, да, давай договоримся. А так вы пришли с его бабушкой сразу же.
2: Или просто он приходит к бабушке, там, ну там, на юбилей, а там... Спишь
1: вот это
2: на диванчике.
1: Да.
2: И что, как такому откажешь?
1: Он не даст вам бензина, конечно.
2: Роднулечка уже же.
1: Конечно. И у нас, конечно, люди, ну, у нас приспособятся, конечно, ко всему. Да? Вот у нас, знаете, у нас не будет вот этих уличных туалетов. Будем договариваться с бабушками, с теми же, которые в туалетах, я имею в виду, сидят, знаете, на
2: вахте. Ну, их же не будет. Видимо, эти бабушки будут сдавать свои туалеты в своих квартирах.
1: А, это другая история. Нет, туалет это не пойдет, потому что люди сэкономят на подъезде. На додонят на лестнице.
3: Привет, это Диджей Балдин. Легендарное радиошоу «Колбасный цех» возвращается в эфир в формате современного рейва. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
4: «Колбасный цех». Радиоканал 101,5 для детей старше 12 лет.
5: Выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим.
6: Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В телеграм и макс-каналах «Радио Рекорд Самара» для детей старше 12 лет.

0: Зумеры начали использовать камеры долгосрочного хранения вещей вместо съемного жилья в Москве. Из-за высоких цен на аренду молодые люди все чаще арендуют складские боксы площадью 1-2 квадратных метра за 2-4 тысячи рублей в месяц. Помещения оборудованы сигнализацией и доступны круглосуточно, а более просторные боксы стоят от 6 до 17 тысяч рублей. Для сравнения, аренда однокомнатной квартиры в центре Москвы сейчас обходится в среднем от 70 до 200 тысяч рублей в месяц.
1: А зачем они сравнивают квартиры с камерами хранения? Я думал, что это как бы не совсем одно и то же.
2: Ну да, желтая и круглая.
1: Да. Ну вообще логично, что квартира как бы стоит дороже камеры хранения.
2: А знаете, окна есть.
1: Ну да.
2: Туалет, ванна.
1: И бабушка здесь. А если сравнить цены квартир с помойными контейнерами, так в Москве это цены на квартиры вообще преступление. Потому что помойные бачки, они вообще бесплатны. И кстати, знаете, вот действительно, а зумеры не хотят реально сэкономить и пожить в помойном бачке. Потому что, смотрите, там только одни плюсы. И за аренду платить не надо. Но там же еще и еда бесплатная. Иногда и одежда, и мебель. А если повезет, то в бачке можно и спутника жизни встретить.
2: Но тут не получается. Смотрите, они же все-таки не живут в этих камерах хранения. Они там хранят вещи. То есть такая, смотрите, странная ситуация у московских зумеров. Денег на аренду жилья у них в Москве нет, но вещей накопилось изрядно. Что нужно хранить как бы где-то в каких-то там... На складах. Откуда у них столько вещей, которые...
1: Понимаете...
2: где они сами? Хорошо, вещи они сдали, как бы на хранение. Вот а где сами трутся
1: понял.
2: Они?
1: Этого я и не очень понял, потому что... Я вообще не понял, о какой камере хранения идет речь? Имеется в виду контейнеры какие-то большие, да, типа, да? Ангары такие, да?
2: Боксы, да.
1: Тогда понятно, почему так дорого. Там от 2 до 4 тысяч, или а большие там до 17 тысяч, да? Этого не знаю. А если реально все-таки сэкономить и зумерам попробовать жить в обычных камерах хранения? На вокзале. Они же, они там рублей 200, наверное, да, стоит? Сколько это?
2: Там посуточно, да, там, или да, по-часово там как-то.
1: По-часово можно. Ну, конечно, придется, да, там калачиком свернуться, но зато там это не... А можно же, смотрите, я не знаю, зачем им есть... Можно... Ведь есть жилье, которое они могут себе позволить. Зумеры, они же вообще небольшие же еще, да?
2: Хотя
1: такие лбы, да, бывают.
2: Есть такие, да, такие. Но
1: не важно.
2: По 2 метра бывают такие.
1: В любом случае...
2: Кудрящие такие.
1: Да. Вот. Да, это кудряшество, это то, что их отличает. Так они, конечно, здоровые, но в любом случае, я уверяю вас, зумеры, что можно жить в чемодане. Вот есть, во-первых, сейчас такие большие чемоданы, как зумеры, огромные. Знаешь, идет там тетенька, только что там прилетела.
2: Они обычно почему-то розовые все эти.
1: Да, они, да, абсолютно. Но, видимо, для женщин. Потому что сейчас кто самые сильные, крепкие? Ну, не мужики же, да? И они, он чемодан, он идет, он ростом с меня. Это во-первых. А во-вторых, даже если ты там, не знаю, совсем большого роста, там 2 метра, и кудри еще там метр сверху, да? Ничего страшного. Вот карлики-акробаты в них помещаются вообще просто на раз. Да? И, кстати, и зумерам надо реально учиться у них пройти курс у карлика-акробата. Это называется чемоданинг.
2: Да.
1: Деревнинг, да, есть там вчера...
2: Избинг.
1: Избинг, да, нытинг. Чемоданик, это что? Это так сложно.
2: А если ты еще и карлик, агробат и зумер, то это вообще джекпот.
1: Для кого?
2: Ну, для него.
1: Это вообще идеально. И у тебя своя хата, ведь чемодан-то свой, не аренда, да? Ну да, он стоит сколько там, большой, хороший, если он там, может и не...
2: Он стоит как там...
1: Может и 1040 стоит, и 70, да и 100, конечно, в зависимости, да? Но зато твое жилье собственное, только кудри торчат из чемодана, да?
2: Защемил как бы, молнией, да? Знаете, как бывает, когда шинкой джинсов можно себе пищить?
1: Не знаю, счастью не знаю.
2: Да, это уже вам повезло.
1: Кстати, это очень хорошо. Идешь, видишь, чемодан с кудрями. Это значит, уже занято.
2: Да, там... А место нагретое.
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 20:54. Кремов уже привстал, надел свое длинное, не спадающее к ногам одеяние, унизанное драгоценнейшим жемчугом, собрался уходить. Но нет, господин Кремов, куда? 6 минут, читаем сообщение, чего там.
1: Ну, по поводу случаев на заправке. Меня однажды техничка не пускала в туалет на АЗС за просто так. Я ни черта не купил, обошел с улицы и надудонил им на стенку. Еще и в поддержку накапал на эту тетку.
0: Не понял, накапал и в поддержку надудонил?
1: В поддержку, а что там уже, два раза, чтобы не вставать, как бы, и в поддержку накапал, и на стенку надудонил.
0: Нет, ну поддержка.
1: Ну а что они такие, что они ее поддерживают?
0: Чтобы два раза не вставать. А кто такой, скажите, а кого они называют у заправки техничкой?
1: Ну, видимо, уборщица.
0: А почему не называют нормально, по-русски не назвать уборщица? Что такое техничка? Вот у нас есть техничка. А, техничка. Что там техничка?
1: Ой, у нас вот... Ну, такое старое советское слово, знаете?
0: Уверен, что советское?
1: Я в детстве помню.
0: В Советском Союзе как раз называли там уборщица, как раз старое слово. Вот у нас здесь, у нас же здесь не техничка, вот, смотрите, вот это кто?
1: Ну, это техничка.
0: Это да, а вот за этим, вон.
1: Ну, тоже техничка.
0: Да,
1: это... Видите, техно крутит музыку.
0: А, это техничка, да. Так, ну, читайте, да.
1: Так. Привет, парни. Давно как-то был случай на заправке. Забыл жену. Я пока оплачивал бензин и заправлялся, она тихо ушла в туалет. Потом еду один и понимаю, что как-то подозрительно тихо стало в машине. Вот до сих пор иногда вспоминаю и думаю, что было бы, если бы я не вернулся.
0: А что? Ну, может быть, если бы ты не вернулся.
1: Вообще не вернулся. И в Хакасию уехал.
0: Может быть, с этого все и началось с бензином? А что же тихо ушла на заправку?
1: Ну, ушла в туалет тихо.
0: А, ну на заправку в туалет,
1: да?
0: А что как тихо? А
1: тихо, как она на обычно... цыпочках, там, на подкрадулях.
0: А зачем? Почему тихо?
1: Если... Ваша громко с песнями,
0: что ли, ну, смотрите, он говорит, что в машине подозрительно тихо. То есть он имеет в виду, что обычно она там бузит, шумит, что-то говорит, там ругается.
1: Шуршит
0: чем-то. Да, а ушла тихо. Это почему?
1: Видимо, может, тоже свалить хотел. Не знаю,
0: куда?
1: Не знаю.
0: Я просто... Нет, но это важные вещи. У меня вот есть серьезные вопросы. Я не могу позвонить, потому что...
1: Да.
0: Как его зовут?
1: А я вот уже не
0: вижу. Ну, вот видите, да. Хотя бы мне говорить хоть эти...
1: Хорошо. А, работал я на заправке 12 лет назад. Там случаев было, хоть завались. Вот один. Подъезжает мужик и трезвым голосом несет дичайшую ахинею. Как он в отпуск ездил, как у него теща заболела и т.д. А оказывается, это схема была. Один отвлекает, второй бенз ворует. Мне потом из ментовки звонили, меня подозревали в схеме.
0: Я не понял, у кого, откуда воруют? У тещи?
1: Знаю.
0: Один говорит про тещу, а другой?
1: Нет, а другой бенз ворует.
0: Отвлекает, откуда? Видимо. Откуда воруют бенз?
1: С заправки. Как
0: проблема? А кого он отвлекает? Ну,
1: сотрудника заправки.
0: А, то есть один рассказывает сотруднику заправки про тещу.
1: Тещу там.
0: А потому что тот так увлекается этим рассказом.
1: Да, дальше.
0: А тот...
1: Ага, вот оно что.
0: А тот из бензовоза отсасывает,
1: сливает, да? Схема это.
0: Это вообще мощно. Конечно, работает. Слушайте, вот сейчас зря ты об этом сказал. Сейчас 1000 мошенников слышат. Слушайте, рабочая же схема.
1: Да?
0: Представьте, вы заправщик. Да, я к вам подхожу. Можно вас на секундочку?
1: Да,
0: слушайте, у меня тут теща недавно заболела.
1: Да, и что с ней?
0: Слушайте, такая история. Сейчас расскажу. Садитесь. Значит, еще я путешествую, а теща, а у нее же, знаете...
1: А тещу брали с собой?
0: Да, а у нее пластырь от курения еще есть. Да.
1: Вот где пластырь?
0: Видите, как вы увлеклись?
1: Прямо на голой теще пластырь от курения?
0: Да, конечно, и заправщик также увлечется этим рассказом легко. Да? И, конечно, он проворонит все. И бензин сливай не хочу. Надо попробовать. Ну, давайте я почитаю. Вот у меня тут отвисло в хорошем смысле. Вот пишет. Чё? Вот девушка пишет. Когда вы звонили, мама стояла под дверью и слушала про сиськи. Я с ней живу. А кому мы звонили?
1: А кому-то там есть имя?
0: Нет, ну я в любом случае звонил, как вы помните, только одному человеку. А это девочка. А это Катя. Она слушала про сиськи. А мама под дверью слушала...
1: У нас про сиськи?
0: А мы
1: Катя побоялась снять, в смысле, побоялась снять трубку, возможно.
0: Нет, там... чтобы маму не обламывать, чтобы не обламывать, да? Я не понимаю. Не, просто такие сообщения, ребятки, ну вы хоть поясняйте. А может, это просто действительно вчерашнее сообщение? У нас просто мессенджер, он же в конце концов, это же...
1: Иногда вспоминает лучшие сообщения,
0: да, и ностальгирует,
1: и пишет. А вот тоже еще такая вот про схему на заправке. Саня пишет, Саня С. Я покакал на заправке.
0: Все. Это история. Возможно, что-то за этим стоит. Он просто первую часть. А самое главное, это.
1: А потом
0: все началось. Ну вот, пишет. Алексей пишет. 2007 год работал на АЗС, и девушка на Мерседес 300, гелик, там, конечно, тогда было нормально, она поехала со шлангом, очень странно было. Не то чтобы я понял, то есть было странно, что девушка... Что?
1: Со шлангом, ну, заправки.
0: Что странно, девушка поехала со шлангом, это странно?
1: Ну, это странно, да. Еще и на Мерседесе.
0: А как? Я не знаю, я такое вижу каждый день постоянно. В чем прикол? Ну, давайте так. Согласитесь, значит, в 2007 году на АЗС тоже были проблемы.
1: Да.
0: И девушка со шлангом. Да. Понимаете? А если бы вот представьте, пол страны в 2007 году, вся страна девушек, все девушки страны поехали бы со шлангом. Что бы было на заправках, а?
1: Вообще, все бы началось еще тогда.
0: Тогда, представляете, все
1: нам дали передышку.
0: Да, все трое раз со шлангом.
1: Хотя в 2007 году все остальное было прикольным. А вот некоторые критические замечания нам высказывают слушатели. Прикольный контент, но что-то потерялась суть. Вот в поисках сути мы говорим вам до свидания.
0: Пора, да, пора за сутью. Время самое...

0: Почему вам не нравятся люди, которые катаются на самокатах? Потому что у вас нет своего. Может появиться. Подробности скоро. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Спортклуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5 999 рублей. Телефон 205-2000.
1: Реклама в Самаре 212-99-90.

Санкт-Петербурге. В субботу у нас выступят Турбо с лайвом, Ария Фредда, Пьор, Леди Вакс и Диджей Фил. Ну а весь этот праздник музыки буду открывать для вас я, Диджей Балдин.

0: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
1: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
2: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
3: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
4: Колбасный цех. На рекорде.

0: на рекорде.
1: Это колбасный цех. Диджей Балдин за вертушками. Продолжаем с вами готовиться к этим выходным, к питерскому ВК-фесту. У нас такое классное, бодрое припати. Самое время напомнить о том, что если вам нравится эта музыка,

0: Колбасный цех на рекорде.
1: Это шоу «Колбасный цех» в эфире «Главный танцевальный». С вами диджей Балдин. Сегодня мы очень бодро идем. Получится поиграть чуть больше музыки, чем обычно. Далее в эфире Келвин Харрис, Interplanetary Criminal, Бенвал, Макс Корж, X-Club и многое другое.

«Ура» в Нижнем Новгороде. Вся подробная информация традиционно на ресурсах «Радио Рекорд», а именно на сайте radiorecord.ru, в телеграм-канале «Радио Рекорд». Я, кстати, буду выступать и в Питере, и в Москве, и в Нижнем. Ну а стартуем мы уже послезавтра. Всех жду в 16:00. Не опаздывайте. А прямо сейчас погрузитесь в эту музыку максимально. Полетели!

0: Вас злит, как передвигаются самокатчики по Самаре? Покажите, как надо, с помощью рекорда. Подробности озвучим уже скоро. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
3: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер «Пикашур Про» для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Дай жару этим летом вместе с нами.
1: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

Любовь, счастье, радость и энергия. Все есть в этой музыке. Спасибо, что вы провели эти 60 минут вместе с нами. Это шоу «Колбасный цех». Мы с вами услышимся через неделю. Можно было бы так сказать, но нет. В данном случае мы с вами услышимся уже через 2 дня. Через 2 дня. В субботу в 16:00 приходите на сцену «Радио Рекорд» на ВК-фест. Последний раз напомню. Всех буду ждать. Всем хорошего настроения. Слушайте классную музыку. Меня зовут Диджей Балдин.

Привет, зовут меня Тим Вокс, и прямо сейчас мы начинаем часовое танцевальное действие, которому рекорд пати. Если вдруг, друзья, по какой-то странной причине вы все еще задаете себе вопрос, почему всего лишь час, да потому что у нас сегодня четверг, а до меня был колбасный цех с Женей Балдиным, поэтому спасибо ему огромное за крутую музыку, крутое музыкальное сопровождение. Ну а прямо сейчас мы начинаем наполнять импровизированные танцполы на нашей радио-вечеринке рекорд пати. Делаем это с максимальной ответственностью четверга, ну и, конечно же, продолжаем раскручивать планету в правильном танцевальном, опять-таки, направлении. Впереди у нас 60 минут для того, чтобы подвигаться, для того, чтобы круто провести время, а потому прямо сейчас я призываю наполнять эти самые импровизированные танцполы на нашей радио-вечеринке «Рекорд Пати».

0: будешь самым дисциплинированным самокатчиком в Самаре. Мы это знаем. Осталось выиграть.
1: Подробности скоро. Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. Настоящее качество жизни начинается с деталей, с того, что вы видите ясно. В глазной клинике Бранчевского лазерная коррекция зрения – это сочетание точных технологий и экспертного подхода. Здесь не бывает стандартных решений. Каждое основано на комплексной диагностике. Вы выбираете, как видеть этот мир. Пройдите персональную диагностику в глазной клинике Бранчевского. Подробности на сайте глаза63.ру.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
2: Телефон рекламы.

Полчаса осталось до финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит позаботиться о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, мобильное приложение Рекорда и сайт radiorecord.ru. Там огромное количество интернет-станций. Выбирайте из доступных более чем 100 штук, между прочим, там есть. Ищите интернет-поток Пати 24/7, ведь он является неким продолжением нашей радиовечеринки Рекорд Пати. Ну, а прямо сейчас давайте еще полчасика подвигаемся здесь, на радио Тусе.

0: Почему вам не нравятся люди, которые катаются на самокатах? Потому что у вас нет своего. Может появиться. Подробности скоро. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

и еще много чего интересного в нашем телеграм-канале «Плейлисты Радио Рекорд». И, что немаловажно, свежего контента «Special for you», друзья. А далее по расписанию я, Тим Вокс, перевоплощаюсь в музыкального обозревателя уже в рамках «Рекорд Клаб Шоу». Расскажу вам о свежих клубных треках в следующем часе. Ну а шоу «Рекорд Пати» на сегодня закрыто. До завтра.

0: каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Team Vox. Алоха, амигос, зовут меня Team Vox, и власть мне данной открываю новый эпизод Рекорд Клаб Шоу, где в ближайшем часе расскажу вам о тех треках, которые я и музыкальная команда Рекорда отобрали специально для вас на этой неделе, чтобы вы, в свою очередь, пополнили свои танцевальные плейлисты. Но прежде чем мы стартанем, забегайте ко мне в телегу, называется она Team Vox, поболтаем, заэфирно обсудим те или иные треки из сегодняшнего выпуска. Кстати, мы сегодня его открываем на новой совместной работе Лейтон Джордани, Патрик Топпинг и Космо Кинт. Трек называется Tonight. Трек вышел 19 июня на лейбле Mad Minds под лейбл Армады. Для Патрик Топпинг это один из первых релизов на Армаде, а вот Лейтон Джордани продолжает свою серию громких коллабораций после успешного сотрудничества с Cascade, Green Velvet и Genesee. Уже в первую неделю после релиза трек начал появляться в европейских клубных чартах, что стало хорошим стартом для новой работы. Лейтон Джордани, Патрик Топпинг и Космо Кинт. Tonight.

Ричард Грей и Лиза «Jump». Следующая новинка у нас некое переосмысление трека 2018 года в свежем звуке. Ричард давно известен своими хитами, да и громкие поп-клаб-треки он не стеснялся делать, не стесняется тоже. Стоит это

появляется вместе с португало-итальянским саундом от, собственно говоря, португальца Том Энзи и итальянцев Дэнни Рома и Манрикс. Nobody. Их совместное творение называется релиз лейбла Make the Girls Dance от 19 июня. Афрохусовая работа, которая пришлась по вкусу нашим парням Свенки Дюнс, которую они поддержали за неделю до релиза в подкасте Шоуленда. Презентовал сие творение Том Энзи еще в феврале, а в апреле работа звучит в его же сете в гест-миксе для Рекорд Гест Микс. Итак, прямо сейчас в Рекорд Клаб Шоу Том Энзи, Дэнни Рома и Манрикс.

Одна из самых громких коллабораций последних недель — Body Drop от Hugel, Big Sean, легендарный продюсер Scott Storch. Релиз вышел 12 июня на лейбле Make the Girls Dance. Для Hugel это еще один шаг в развитии собственного лейбла, очередная работа на стыке хаоса и хип-хопа. Участие же Скотта Сторча, автора десятков мировых хитов, делает эту коллаборацию особенно примечательной. Ну а Big Sean добавляет треку узнаваемую рэп-подачу. Итак, прямо сейчас в Record Club Show Hugel, Big Sean и Scott Storch. Body Drop.

работа. Трек вышел 19 июня на лейбле Tomorrowland Music. После долгих пауз между релизами шведский продюсер постепенно возвращается к активной студийной работе. По крайней мере, мне хочется в это верить. Поклонники до сих пор ассоциируют его прежде всего с культовым Million Voices, но в последние годы Otto Knows все чаще делает ставку на более мелодичное и эмоциональное звучание. Короче, Part of You уже успел дебютировать в европейских клубных чартах и стал одним из заметных релизов этого месяца. Предыдущего месяца, если быть точным. Otto Knows, Part of You.

слушателей сегодняшнего эпизода Рекорд Клаб Шоу. Напоминаю вам про телеграм-каналы, плейлисты Радио Рекорд, про мою личную телегу Team Vox. Там у нас собрано огромное количество музыкального контента. Ну и, конечно же, друзья, разумеется, Рекорд Клаб Шоу, Рекорд Лист тоже не забывайте слушать. Все предыдущие выпуски, собственно говоря, уже лежат. Совсем скоро положим вот этот новый эпизод Рекорд Клаб Шоу. Поэтому, как только вы увидите, что мы его выложили в интернет, сразу же поделитесь с друзьями, сделайте репост, что называется, и сами переслушайте еще разок с самого начала до самого конца. Этим вы очень сильно поможете продвижению нашего подкаста в интернетах. Да, спасибо огромное. Далее про списание, что у нас сегодня? Четверг. Ого, значит, в этой студии совсем скоро красотка Леди Вакс и шоу In Between Trust. Меня же, в свою очередь, зовут Team Vox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки. И adios, amigos. Пока.

0: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Леди Вакс.
1: Доброй ночи, уважаемые дамы и господа. Вы слушаете первое танцевальное радио России Рекорд. Среди с вами я, Леди Вакс. Как всегда, в ночь четверга на пятницу накручиваю бас, ломаю бит. Сегодня у меня гость из Санкт-Петербурга. Брейкс Грит играет для вас в ближайший час в эфире Рекорд Клаб.

Breakfast. Buddies. Hey. Breakfast.

Друзья, напоминаю вам, вы слушаете Рекорд Клаб. С вами в студии я, Лиза Векс. И мы слушаем гостевой микс от питерского музыканта Breaks the Grid, играет для вас в эфире Рекорд Клаб. Ну а я, Лиза Векс, хочу напомнить о том, что мы с вами встречаемся в эти выходные. Парк 300-летия, Санкт-Петербург, фестиваль VK-Fest. Я, Леди Векс, выступаю 4 числа в 8 вечера на сцене Радио Рекорд. Всем быть!

Друзья, вот и прилетел еще один брейкбит час в эфире первого танцевального радио России «Рекорд». Респект сегодняшнему гостю. Брейкс и Грит играл для вас. Трек-лист, ну и, собственно, сам микс вы найдете после эфира, то есть уже сейчас на ресурсах «Радио Рекорд». Ну а также присоединяйтесь к моему телеграм-каналу «Lady Wax Originals». Не могу не напомнить вам еще разок. Так же, как и то, что в субботу я жду вас на сцене «Радио Рекорд» на фестивале VK Fest в Санкт-Петербурге 11 числа в Нижнем Новгороде. Ну, а если там никак, то подключайтесь в следующий четверг в ночь. И опять тут «Lady Wax» в эфире «Рекорд Клаб».

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС 77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция. Главная драма.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Ты будешь самым дисциплинированным самокатчиком в Самаре. Мы это знаем. Осталось выиграть.
2: Подробности скоро. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

0: радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77913323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция. Главное драм-н-бейс-шоу России.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер Л номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Почему вам не нравятся люди, которые катаются на самокатах? Потому что у вас нет своего. Может появиться. Подробности скоро. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.